шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Радио Суши Шок. Радио Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Бонд. Джеймс Бонд.

«Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами.

сдалась. Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

Радиошок.ру. Я в шоке.

опа, в опале березка, опа, в опале березка.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

радиошоу зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.
1: Эфир на Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
2: «Радио Шок». Прямой эфир «Волшебная нить Ариадны» 156. Позади остался юбилейный, слегка юбилейный 155-й выпуск. У нас начинается новая жизнь с приходом к вам в гости 156-го выпуска. А сделал и приготовил всю эту затею Макс Темнов.
3: Здравствуйте, дорогие сейчас... друзья. Да, мы сегодня немножко пораньше вышли, потому что день праздничный, дел много. Игорь Алексеевич Чередник, пожалуйте. Это он.
2: Это ясно. Понял. Хорошо, да. Спасибо. Все нормально. Немножко с грустной нотки мы начнем нашу программку. Но не немножко, а множко. Мы сейчас слушали произведение, если вы застали, перед тем, как нажать на какую-нибудь там кнопочку, на какой-то гаджет, в исполнении группы «Опасные соседи». У меня тут было такое дело, был, как я уже многократно говорил, 6 июня, открытие нового
3: мотосезона.
2: Нового драма-сезона, драм-мер-сезона.
3: Да, вот. Это было событие, конечно. Говорю, с чем я тебя поздравляю, рассказывай.
2: Да, ну...
3: Это очень круто.
2: Я не играл в городе 5 лет. Сначала у меня просто руки опустились от всяких неприятностей вокруг происходящих. У меня пропал потух огонек такой. Огонек дарить людям счастье и радости. Я был в жутко разбитом состоянии. Года 2. Потом более-менее оклемался, ну, психика так устроена, она как бы все равно возьмет свое, вот. Мозг настроен плохое выкидывать, хорошее аккумулировать, вот так вот, намагничивать. Ну и где-то так уже я стал слушать музыку в больших количествах, стал открывать какие-то там меломанские истории. Вот, придумали мы вместе с моей девушкой программу, которая, значит, выходит на... видеоверсии, вот, ну и радиошок опять-таки продолжался, вот эта программка «Волшебные теряды», ну как-то я оклемался, вот, и, так сказать, стараясь, ну, кто-то там дудочник крысок уводил, там, вредных, да, а я вот так как дудочник хочу людей, наоборот, не в пруд, не в болото, а хочу, наоборот, к звездам, что называется, вывести из лабиринта, отсюда и название. Вот, поиграть немножко в ТСЭ захотелось мне. Вот. У меня ниточка-то есть волшебная. Понимание того, что людям нужно искусство настоящее, хорошее, красивое, глубокое, чтобы люди задумывались, вот где-то так открывали для себя какие-то интересные горизонты, интересные. Они живут и не знают, что кругом красота и чудо. Вот. Так всю жизнь проживешь и не поймешь, что, сколько нам великие открытия чудных готовит просвещение дух и так далее. И опыт сын наш электрон. Трудных и гений парадоксов друг и случай бог изобретатель Каис за руку ухватив свой начинает детектив. Вот это полный стих вот этот. Так вот, начнем же и наш, так сказать, детектив, но с небольшой грустной нотки. Несмотря на то, что я вернулся, да, 5 лет не играл, тут заиграл.
3: Любо я вернулся.
2: Да. И вот я читаю, значит, в телефончике там переписываюсь, вдруг смотрю, появляется знакомый до боли человек, которым я провел буквально бок о бок целый месяц в Алуште. Это было в 88 году. Попал я в компанию группы «Опасные соседи». Вот. Мне нужно было за свои деньги снимать гостиничный номер, а там только двухместные номера, переплачивать, денег не хватало. В общем, короче, по разным совершенно обстоятельствам я говорю «Опасным соседям», ребята, говорю, а можно я у вас в вашей теремке поживу? А там теремок такой, рубль с носа, так сдавали. Вот. Комнатка метров 10 на 10, и там как раз вот человек 8 поместилось. Я был чуть ли не 9-й. И там, значит, группа «Опасные соседи» во главе с прекрасным совершенно парнем, Глебом Малечкиным. Вот. И мы там спорили, мы там, извините уж, немножко выпивали по молодости, разговоры разговаривали умные, песни сочиняли, пели, развлекались, отдыхали, все было хорошо, замечательно, не смущало нас. С милым и рай в шалаше, говорят, да, и вот нас эта теснота не смущала нисколько, мы подружились безумно, вот. Потом Глеб как-то так, наши жизненные пути немножко разошлись. Я с Димой Кустовым из группы «Опасные соседи» опять-таки продолжил немножко сотрудничество. Вот. А потом узнаю про него всякие, про Глеба, всякие такие вещи, что, ну, вот выпал человек, ушел, сошел с радаров, там со всех слетел, вот, и выпал как бы из активной музыкальной жизни. А потом раз, смотрю, новый альбом выходит от соседей у группы. Я думаю, надо бы узнать, что, чего и как. Смотрю, а он жив, здоров, бодрствует, все хорошо. Вот, мы его позвали на эфир с Максом. Вот он у нас совершенно недавно был, месяца 2-3 назад буквально. Или даже... А когда у нас, Макс, не
3: помню? По-моему, это было в прошлом году.
2: В прошлом году. Я помню, он был в белых одеждах, очень легко одет, и, значит, соответственно, было лето. Поскольку сейчас опять лето, вот, значит, это быстро время-то летит. Так вот.
3: И получается, что это было последнее появление
2: это было
3: Глеба.
2: Последнее появление Глеба в нашем эфире. Такое вот мы как-то отметились в этом направлении уже не один раз, не первый. Ну и вот.
3: К сожалению.
2: Да. И вот, и я, значит, узнаю Глеба, а внизу надпись «Rest in peace», то есть «Покойся с миром». И написано вот это вот. Пост был напечатан 7 минут назад. Я такой, бумс, а мне концерт играть. Я думаю, ну блин, ну что ж ты, ну почему ж так? Ну что же, за что же? И посмотрел он и помладше меня, и всегда был веселый, такой драйвовый, живой. И что же случилось, и как?
3: Рок-н-ролл.
2: И что? Да. Рок-н-ролл. Бог забирает лучших, как говорят. Ну, давайте вот наш сегодняшний эфир, не будет у нас он грустным, а мы надеемся, что такой талантливый и прекрасный человек, как Глеб Малечкин, вот, где-то его сущность все-таки находится. Я потому что не верю в обратное, я не верю в полное небытие. Это быть не может. Вот. В каком-то виде, вот, он на нас смотрит, наблюдает и радуется за нас, что мы сидим с... группой, которая называется «Некое лицо» в лице Евгения Михайличенко и Дениса Киблицкого. Вот они вдвоем к нам пришли.
3: Можно взять микрофончик и поздороваться.
4: Здравствуйте.
3: Ова.
4: Здравствуйте.
2: Ура. Простите за такую подводку, она и такая как бы и немножко грустноватая, и вместе с тем я не мог об этом не сказать, меня это сильно-сильно... турбует. Вот.
3: Игорь Алексеевич, спасибо тебе за это огромное. Прежде мы начнем, дорогие друзья, позвольте, буквально еще две минутки. Вчера у нас в студии, кто слушает нас постоянно, тот знает, что у нас вчера происходила такая феерия. Сам Дмитрий Дуче Бациев был у нас. По какому поводу он был? Сегодня, дорогие друзья, в Манихане. Во сколько? В 20.00. Большой оркестр, большой Дима. Концерт оркестр Рубинштейна 13 или 13-го, где дядя Дима, соответственно, выступает в роли фронтмена. Первое, приходите в Манихане сегодня на второй этаж. Мы вчера шутили, что наконец-то Манихане священника позвали осветить помещение, потому что там уже ужас какой-то. Обязательно приходите сегодня на концерт Манихане. Ну, это правда, это круто. Вы, ребята, были у нас в гостях, вы знаете, что это такое. И послушайте эфир с дядей Димой вчерашний. Это просто сказка. Игорь Алексеевич, про концерт-то расскажи, про прошедший.
2: Да, да. Сначала,
3: и потом, сначала... потом только гости, только гости.
2: Но еще надо сказать, что скоро у тебя с Ромеро будет концерт.
3: Ой-ой-ой, прямо сейчас.
2: А что нет-то?
3: Я стесняюсь. Окей, дорогие друзья, определилась наконец-то очередная дата. Через какое-то количество пятниц, 3 июля, бар «Кроличья лапка», который усиленно набивался нам в помощники, в подельники, в партнеры. Вот. Очередное возвращение триумфально на сцену Романа Юрьевича Фокина, он же Ромеро. Кто помнит петербургскую музыкальную историю начала 2000-х и помнит, что такое старый Ленинград, сейчас все поймет. Ромеро, Васо, я, приглашенный гитарист и приглашенный барабанщик. Это уже наш третий концерт, то есть это будет не ансамбль «Первая встреча», а мы прям готовимся. Приходите у «Кроличью лапу». Вот. А Игорь Алексеевич в пятницу сыграл замечательный концерт.
2: В субботу.
3: Да. С ансамблем «Роза Виталис».
2: Да.
3: И стал участником коллектива.
2: Мне разрешено было вписаться в Википедию свою, значит. Да. Что я постоянный участник. Вот. «Роза Виталиса».
3: Круто. И скоро будет еще «Ксива» от «Радио Шок». И все.
2: И жизнь прожита не зря будет. Ну что ж, друзья, вот Евгений Михайличенко, извините, пожалуйста, Женя, извини, Евгений Михайличенко, я сейчас натыркаюсь, все будет хорошо, и Дениса не было, а Женя был на этом концерте, он был в субботу, 6 июня, это был мой первый концерт после пятилетнего перерыва, после трех репетиционных дней, после трех сессий, трехчасовых же, вот, мы, значит, решили рискнуть, тряхнуть стариной и рискнуть попасть в какие-то там неудобные ситуации, все-таки выступили в клубе «Гаркундель» под удивительные радости и обнимания Олега Гаркуши. Он меня встретил просто с хлебом с солью, можно сказать, в кавычках, вот, с радостью встретил. Вот, Олег хороший, Олег, тебе привет, все нормально. Так, Жень, расскажи, пожалуйста, как со стороны это смотрелось?
4: Неужели три дня репетировали всего?
2: 9 часов, если...
4: 9 часов.
2: Минус сбор-разбор, ну, 6 часов.
4: Ну, однако. Было ощущение, что вы репетировали хотя бы 2 недели. Вот, не, на самом деле очень круто, очень замечательно. Мне понравилось все. Мне нравится этот очень стиль этот музыки. И ребята все очень замечательно играли, замечательно общались как бы и с публикой, и между собой. И музыка инструментальная, это вообще прекрасно. Сейчас мало кто играет, ну, в том числе я.
3: Вот. И я. И,
4: да. Ну, некоторые присутствующие здесь имеют место такое быть на этой планете, играть инструментальную музыку. Денис Киблицкий, кстати, тоже играет инструментальную музыку.
2: Отлично.
4: Вот. Ну, таких концертов надо бы побольше, чтобы было, потому что, ну, мало таких концертов.
2: Следующая станция, кстати, следующая остановка — Бабуинум Фест.
4: Бабуин — это прекрасно, вот. Да.
2: Так,
4: да.
2: Что, может быть, там и встретимся.
4: Ну, это надо обязательно встретиться. А я предлагаю даже, может быть, еще и раньше встретиться, сделать какое-то совместное выступление где-нибудь,
2: да,
4: как-нибудь.
2: Я
4: всем... Порешаем, я думаю.
2: Я за любой кипиш, кроме драки.
4: Ну, драться нет. У нас двое, у вас много, это невозможно.
2: Поговорка такая. Давайте я расскажу про коллектив, потом мы послушаем музычку и будем дальше общаться. Вот. Денис, вопрос у меня имеется. Я знаю Машу Киблицкую. Никакого отношения не имеет она к тебе?
5: Нет, мы не знакомы даже.
2: Понятно, вопрос снимается. Вот. Последняя радостная, не последняя, а вот в преамбуле такая радостная новость. Сегодня 2 года и день в день 2 месяца, как я встретил свою любовь настоящую. Последнюю, может быть, в моей жизни. Вот. Но такого со мной не было. Представляете, дожить человеку до 64 лет и влюбиться как мальчишки. Вот такое со мной произошло 2 года и 2 месяца тому назад. 12-го, соответственно, апреля. Вот, я так прикинул. Да, 2 и 2. Вита Шанина, дорогая, привет тебе огромный. В прямом эфире любовь жива в сердце моем и в твоем. Вот. Да здравствуют наши сердца. Вот такой слоган. Упокойся, упокой Бог твою душу, это Глебу Малечкину адресуется. И да здравствует наши сердца, это...
3: Раз 15 он краснел.
2: Но ни разу, ни разу.
3: Но ни разу.
2: Убегал от акул я все время, убегаю. Вот, итак... Рок-группа «Некое лицо» или по-латыни «Numen Nescio», «Nescio», наверное, существовало в городе Краснодаре. Прекрасный солнечный город. Многократно бывал на гастролях я в этом городе. С 1985 года существовала она по 1993. Состав менялся в разное время. В составе группы играли музыканты такие. Вот Женя, Евгения Михайличенко, клавишный вокал. Я упомянул всех людей, потом мы разобьем эту тему. Значит, Евгений Клинник, бас-гитарист, Геннадий Белов, барабанщик, Андрей Андреев, скрипач, в скобочках, это, так, наверное, его звали, это, наверное, такой никнейм у него, стэч-нейм, гитарист, скрипач, а гитарист, вот, Дмитрий Харченко, по кличке Гайка, вот, гитарист, вот, Гайка, это, наверное, обручальное кольцо у нас так называлось в нашем детстве, вот. Вячеслав Бершацкий, гитарист. И тут встречается знакомая фамилия. Влад Тимченко, Ватсон, бас-гитарист. Я знаю Вадима Тимченко, знаю, бас-гитариста.
4: Это другой человек, кстати.
2: Обалдеть, как все.
4: Это другой человек, кстати, тоже, он уже тоже не жив, к сожалению.
2: И Ватсон, знакомое совершенно прозвище. Ну ладно. И Юрий Зиновьев, тоже на бас-гитаре. То есть 2 гитариста, 2 бас-гитариста.
4: Ну, просто менялись, 3... разное время люди уходили, другие приходили, как-то так.
2: Сейчас я дочитаю, и все, осталось чуть-чуть. Сегодня группа активно выступает в Санкт-Петербурге в новом составе. А состав такой: Евгений Михайличенко, клавишный и вокал, тексты, композиции, аранжировки. Денис Киблицкий, гитара, аранжировки. То есть на пару создают совершенно прекрасный музон. Группа исполняет арт-рок, прикиньте, жанр, для которого характерны сложные музыкальные формы, эксперименты с аранжировками, философская, метафоричная лирика, стремление объединить песни и инструментальные фрагменты в единое концептуальное полотно. Сейчас коллектив «Некое лицо» – часть рок-сцены Санкт-Петербурга. Группа сочетает традиции советского арт-рока. Обожаю советский арт-рок, если честно. Одна по волне моей памяти чувствует. Вот. Влияние прогрессивного рока. Обожаю прогрессивный рок. Один Dream Theater, Four Kings чувствует и так далее. Самобытную поэтику, близкую к литературному модернизму. Ее творчество отражает дух эпохи перемен, ощущение тупика прошлого и поиск новых смыслов. Вот это вот такая вот описание наших сегодняшних значит, группы, дуэта наших сегодняшних гостей. Двух человек. Пока что они, как я знаю, мечтают расшириться, вот, чтобы побольше было живых людей, а не этих самограек, наверное. Вот. Поменьше компьютеризации, больше гуманизации. Вот так, видимо. Ну, прав я, не прав?
4: Правда, но я не могу сказать, что это самограйки, потому что это все совершенно вручную прописанные партии бас-гитары и барабанов.
2: Но потом-то не... на топочку нажал, и уже потом, не, не да. есть, не пить, не в туалет ходить.
4: И да, и они все время одинаково играют же. Вот. Вот в чем проблема.
2: Да. А настроение может быть разное.
4: Да, импровизировать сложно под такие вещи, к сожалению. Поэтому с живыми человеками всегда лучше играть. Они же человеки.
2: Здорово. Ну что ж, у нас, значит, либо поговорим о вот этом составе краснодарском чуть-чуть, либо сразу поставим...
3: А было бы интересно, кстати.
2: Ну, поставим музычку и поговорим. Или поговорим, потом поставим музычку. У нас просто уже как бы затянулась,
4: кажется,
2: разговорная часть.
4: Мне кажется, пора уже поставить музычку.
2: Да, чтобы люди не притомились, надо их...
3: Какую измучат из музычек?
4: А вот первую, пусть, интермеццо.
2: Интермеццо, номер один.
4: Номер один.
2: 4 минуты 14 секунд. Все, как мы любим.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире радио
1: «Радиошок», прямой эфир, «Волшебная нить Ариадны», в гостях которой в 156-й ее выпуск пришли, как это я удачно их привел, группа «Некое лицо». Вот, в составе Евгения Михайличенко и Дениса Киблицкого. А способствует этому всему хорошестям всем Макс Темнов.
2: Здесь.
1: Вот,
2: отлично. Игорь Алексеевич Чередник, дорогие друзья.
1: Ура. Вот так. Я подозреваю, что Женя Михайличенко очень любит, в частности, Рика Уэйкмана из группы Yes. Ну, может, не очень любит, но полюбливает. Может быть, даже Вангелио Папатанасио он полюбливает. Есть такое дело?
3: Именно, пожалуй, полюбливает, нежели чем какой-то фанат прямо этого всего.
1: Ну, да.
3: Скорее, может быть, поздний Эмерсон, ранний автограф.
1: Да, да, да, все туда, в кассу, в
3: вот,
1: кассу.
3: Вот эта композиция, которая только что звучала, она написана в 1985 году. Это самое первое, что я сочинил в жизни.
2: Очень круто.
3: Вот. И это произошло после того, как я ездил к своему другу в Воронеж, после армии только что как бы вышел, и поехал к другу в Воронеж, и нарвался случайно на живое выступление группы «Автографа».
1: Я тоже был на них.
3: Да, то есть это было...
1: Колец совета.
3: Да, я вот первый раз, а это было в Воронеже тоже, я туда попал, и меня даже пустили туда бесплатно, потому что мой друг сказал билетерше, что человек специально приехал из Краснодара в Воронеж на выступление «Автографа» и не успел купить билет. Вот, так, собственно говоря, и было.
2: Представляете, вот, тогда да. Это работало.
3: Да, да, тогда это работало, хотя был аншлаг, полный зал, но тем не менее нас впустили. Вот. И, ну, как бы вот под этим впечатлением вот у меня это родилась такая композиция.
1: Ну, хочу сказать, что Александр Ситковецкий, вот, который сейчас гражданин Америки из Соединенных Штатов, вот, у него есть альбомчики сольные, в которых участвует на барабанах, играет Ник Ди Вирджилио. Ник Ди Вирджилио — это со-создатель, соорганизатор группы Spokesbeard вместе с Дилом Морсом. Но я как говорил, это такой ретро-прок, первая ретро-прок-группа, такая по-настоящему принятая, по-настоящему крутая, официальная, там с миллиардом фанатов, с хорошими, значит, лейблами, с кучей альбомов, общепризнанная, так сказать, общемировая. Вот. И Ник Ди Вирджилио сошел, значит, с небес на землю и для Александра Ситковецкого поиграл на барабанах. Понимаете, как бывает? Вот.
3: Какой молодец.
1: Да. А про Воронеж хочу сказать, что у меня батюшка оттуда родом. То есть у меня корни растут. Воронежская область, город Россошенский район. Вот я, папа у меня с тех краев. Знакомы эти края?
3: Ну, проезжал много раз мимо.
1: Вот. Ну что ж, да, слушай, музон зачетнейший. Отлично. Вот, ну, давайте так, либо я сейчас вам пинг-понг играть, то есть я сейчас вам свою музычку поставлю, либо поговорим о периоде краснодарском группы «Некое лицо». Как есть порох? Поговорить или послушаем?
2: Поговорить.
1: Ну, там... Поговорить. Выпускающий редактор Макс Темнов говорит поговорить. Говорим. Итак, с чего... То есть послушал «Автограф» и появилась идея замутить коллектив.
3: Ну, собственно говоря, идея замутить коллектив была у меня еще где-то в 82-м году. Вот, потом мне пришлось уйти в армию послужить, а в армии я служил в военном оркестре. И там, собственно говоря, тоже был коллектив, да, в котором мы играли танцы для офицеров. И иногда пытались импровизировать, делать что-то такое. Я, собственно, к своему другу поехал в Воронеж, потому что мой друг был гитарист как раз из этого коллектива. Мы вместе служили. И мы вместе с ним, ну, делали аранжировки интересные. Мы пытались тоже делать подобную музыку там. Ну, каверы в основном, понятно, это же все это было не для концертов. Вот. И когда я пришел с армии, я первым делом начал собирать коллектив. Вот. Ну, собирали коллектив, репетировали в общежитии. На первом этаже, вот, народу нравилось очень, особенно тем, кто жил на втором этаже и соседних, да. Ну, ничего, нас терпели некоторое время, ну, пытались сделать такую музыку. Инструменты были интересные тоже в свое время.
1: Самопальные?
3: Ну, клавиш самопальных, конечно, можно было бы и до такого додуматься. В принципе, делали специалисты самопальные клавиши. Но у меня был Вермона первый формейшн. Это ГДРовский знаменитый орган. Кстати, прекрасный инструмент.
1: Да, да, да.
3: Единственное, его недостаток — это слабая клавиатура. К сожалению, рассыпался он у меня уже окончательно. Вот.
1: А всякие юности.
3: Юность была, кстати, была прежде, да, согласен. Перед ним была юность, ну, причем, ну, не своя, естественно, кто же будет покупать юность. Вот, это была дыковская юность. Мы ее называли «зеленый крокодил», потому что она была цвета, ну, знаете, перламутровый, как вот эти барабаны были советские, «Супер Энгельс». Вот, и юность была такая же зеленая.
1: Фред Заппа купил орган «Юность» у группы, по-моему, «Джунгли», если я ничего не путаю, за $40. Да, за $40.
3: В народе называли это «Ионика», как всегда. Почему, не знаю. Была такая, по-моему, клавиша прибалтийская, «Ионика» называлась.
1: Да.
3: Вот. Ну и потом со временем, естественно, там, со временем я прикупил себе Корхполи 800, и это было жуткое количество, он стоил как «Жигули». Вот. После этого мне пришлось даже в ресторане отработать клавишником полгода. Мне пришлось, я терпеть не могу это заниматься, но пришлось, чтобы раздать долги. Ну вот так и жили тогда. Инструменты.
1: Ну, понятно. Давай мы этот сделаем отточение небольшое. Вот.
3: Да, конечно.
1: И сейчас, потому что у нас Денис молчит, он в этом периоде как бы не принял, а хочется его завлечь. Поэтому я сейчас поставлю музычку.
2: Вот. Или, например, узнаем, а в это время.
3: В Петербурге... Он по-любому что-то делал.
1: Да?
3: Может, конечно, он же не с неба свалился. Он играл в других группах, тоже здесь.
1: Давайте спросим у Дениса. Тогда музычка откладывается на некоторое время.
4: Я играл, наверное, в 6 группах.
1: Одновременно.
4: Ну,
1: не или всегда. По очереди.
4: Чаще всего по очереди. Вот если вспоминать, была группа «Сумерки», «Собачье сердце», «Паровоз до Кубы».
1: Ой, «Паровоз до Кубы» знаем, а как же.
2: Вот. Да и «Собачье сердце», не последние слова.
4: А, еще у меня был очень интересный, приятный контакт с группой «Огнелед».
1: Это вообще...
4: Ну, я сыграл с ними в «Норе» в Пскове. Один концерт подменный.
1: А мы их призы им вручали на фестивале «Прорыв». Они первый раз там появились, а мы были в жюри. Вот, с Александром
2: Борисовым. И прямо «Огнелёд» вручали приз.
1: Да, они у нас взяли.
2: Я просто уточнил.
1: Чуть ли не первое место, не гран-при там чуть ли не взяли. Александр Семенов может подтвердить.
4: Хочу.
1: Он там был нашим руководителем жюри.
4: Всем, пользуясь случаем, передать привет, что я их люблю и помню. И они по-прежнему в моем сердце.
1: Да, это крепкий коллектив, очень «Огнелёд».
4: И «Огнелёд», и «Собачье сердце», да. И «Сумерки».
1: Да-да-да.
4: И «Паровоз до Кубы». Всех люблю, всех помню.
1: Круто. Молодец какой, Денис-то. Ну давайте, как вы такие вот многосложные, в хорошем смысле, души и, значит, разумы, воспримите совершеннейшее, ну, мое, в моем случае, открытие. Я эту группу открыл для себя достаточно недавно. Я, как бы, программка моя зиждется на моих, как бы, всплесках эмоциональных. Вот я что-то открываю, немедленно приношу, уж не могу в себе держать, хочу делиться. Группа у нас канадская. Про Канаду будет отдельная. Вот мы сет посвятим как-нибудь в сегодняшнем эфире, потому что происходит что-то феерическое сейчас. Из Канады выходит, исходит. Я на кое на что намекаю. Вот, потом я расскажу. Ближе к своей еще одной песне. Раскрою секрет вот этого канадского нашествия, так сказать. Ну вот. Группа канадская, называется Brass Camel. Вот, есть просто Camel, как известная. Вот. А есть Brass Camel. Ну, латунный верблюд, если так переводить в лоб. Вот, латунный верблюд. И альбомчик у них вышел совершенно недавно, в 2026 году. Называется... песенка, которую мы будем слушать, называется из этого альбома. Catch us if you can. Если сможете, поймайте нас. Вот, идет она 5 минут 41 секунду. Запустим.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Радио Шок, прямой эфир. В гости к нам на программу «Волшебные Ариадны» под номером 156 зашла группа «Некое лицо». Вернее, не зашла, мы ее пригласили. Вот, а именно, Евгений Михаил.

0: Естественно, мы все в шоке. Мы на радиошок находимся. Это же очевидный факт.
1: Ближе к телу, как говорил Мопассан.
0: Ну, вообще, конечно, замечательная музыка. Я рад, что это же новая музыка, это же не какая-то старая.
1: С 21-го года существует.
0: С 21-го года. Ну, это действительно, это можно подумать, что это 70-е годы, 80-е максимум.
1: Ретро-прок.
0: Да, ретро, именно ретро. Ну, это удивительно, что сейчас кто-то играет такие вещи.
1: Так, мало того, у них клип, почему они известны это стали? Они играют в стадионы, собирают. И у них клип один набрал 700 тысяч за неделю просмотров. Есть вторая канадская группа, которая дюже модная, сейчас на плаву, я поднять третий раз буду сейчас говорить, называется «Angine de Poitrine», вот так она называется. «Разрыв сердца» или «Грудная жаба», так можно перевести.
0: Ну, французская, да?
1: Нет, это канадская. Только
0: нет, название.
1: Название французское, потому что франкоязычная часть Канады там в основном. Вот, это дуэт тоже. Вот у нас есть Crown Lens дуэт. Я, друзья мои, пока не забыл, хочу вам рассказать про свою домашнюю Ариадну. Вот. Вышел позавчера, я повесил выпуск 30-й, который разделен на три части. Вот, я решил в одну программу три группы не запихивать, потому что они... А это все связанные с группой Rush. И про группу Rush тоже поговорим. У них они начали свой тур, который называется «50 с чем-то». Лет туровой деятельности, как бы концертной деятельности группы Rush. Я расскажу вам про того, про кого они взяли вместо Нила Перта ушедшего, как проходят концерты. Я владею информацией, я уже топовый поклонник, все хорошо. Вот, мне прислали кучу наград, значков всяких, что я просто у меня палец устал ставить лайки на то, что я вижу, как и проходят гастроли группы Rush. В общем, короче, попозже я все обязательно расскажу. Вот, ну, собственно говоря, вот тоже канадская группа. И, знаете группу Rush, я надеюсь?
0: Конечно, кстати, так. Очень похожа на группу Rush.
1: А почему? А есть еще группа Tiles, которая тоже очень похожа на группу Rush. А еще группа Why Not. В Rush есть песня YYZ. Есть целая группа, называется Why Not. Вот, и еще довольно большая плеяда групп похожих, но вот канадских, вот они, вот эти вот Brass Camel, вот. И Crown Lens группа тоже. Все это под руководством саунд-продюсера Терри Брауна, который для нас Rush-то и открыл. Но не только Rush, он еще занимался группой Dream Theater на первыми четырьмя или пятью альбомами. Вот. Также, как покажется странным, но он делал сведение группе The Who в самом начале ее творчества. И имел дело даже не с кем-нибудь так, а с Джимми Хендриксом. Вот.
0: Это
1: Терри Браун. Вот. И он сделал для музыки огромное количество всяких вещей. Там, в частности, открыл нам вот эту замечательную команду вообще. Так они 700 тысяч просмотров клип набрал за какую-то неделю. Удивительно для такой музыки. Это просто удивительно. То есть поколения меняются, и как бы вот не регресс, а именно прогресс. Вот. Не деградация, а развитие происходит.
0: Неожиданно.
1: Вот. И конца, и края этому не видно, что характерно.
2: Это очень отрадно.
1: Да.
0: Отрадно,
1: да.
0: Неожиданно и отрадно.
2: Сложная, да. Образная инструментальная музыка, да. Снова, да. Находит интерес.
1: Да. Но она не совсем тут инструментальная, тут как бы песня, но она больно, чтобы не тру-ля-ля была.
2: А что за вокал?
1: Они...
2: Там было очень вкусно.
0: Да. Песня тоже может быть симфонией, там, да, вот, да, если, да, что-то, да, пошло. Ну, просто со словами иногда, которые там что-то происходят.
1: Ну, опять-таки, вспомним по волне моей памяти, вот, там слова же тоже присутствуют.
0: Это да.
1: Ну вот, ну, инструментальные куски там великолепные. Ну что ж, продолжим тогда разговор про вот этот краснодарский период-то. Так как-то так у нас получилось лаконичненько и не развернуто. Вот про Евгения Клиника хочется узнать, про Геннадия Белова, про Андрея Скрипача Андреева, а он же гитарист и так далее.
0: Ну, Евгений Клиник — это был мой одноклассник, мы с ним с третьего класса сидели за одной партой, и я его учил играть на гитаре. Ну, я умел играть три блатных аккорда, и научил его этому, после этого я ушел в армию, а когда я вернулся, он ушел в армию. И вот после этих 4 лет он вернулся гитаристом, очень профессиональным гитаристом, и я был удивлен. Вот. Но поскольку гитарист у нас уже был, ему пришлось взять бас-гитару.

0: И вот он играл на этой бас-гитаре как бывший гитарист. То есть, понимаете, были очень сложные партии, очень мелодичные партии. И вот это вот привнесло полифоничность в нашу музыку. Потому что до сих пор вот я вот, у меня бас-гитара и не играет просто пум-пум-пум-пум, она играет какие-то мелодии. Иногда рифы, иногда просто реально мелодии. Ну, это полифония, чтобы была, чтобы неинтересно, чтобы одна была мелодия,
1: ну, вот аккорды Гидели, и опять-таки, все, да. Из Раш, вот он блестяще владеет бас-гитарой и тоже не пум-пум-пум.
0: Ну, далеко. Ну, к сожалению, мы потом расстались, и, ну, по разным обстоятельствам, которые не хочу говорить сейчас. Вот. И потом Ватсон. Ватсон это был уникальный человек. Ватсон был наш звукорежиссер. Вот. И когда Евгений Килиник решил уйти из группы, Ватсон сказал, я куплю бас-гитару. Он до этого не играл никогда, ни на чем. И вообще никакого отношения к музыке не имел. Вот. И за месяца три мы записали с ним мой альбом «Живой». То есть этот альбом тоже есть у меня на ВКонтакте, он называется, так и называется, «Некое лицо», 91-го года альбом. Это живая запись в ДК «Хлебокомбината», прям все это вживую записано, без какого-то сведения. Так что можно послушать и эти старые записи.
1: Здорово.
0: Ну, кто захочет, у меня на странице.
1: Очень здорово. Так тут, значит, с 85 по 93 год, 8 лет как бы существовал коллектив. Вот. Ну, как вы существовали? Ездили на гастроли, собирали битковые концерты у вас были или что там? Как,
0: мы
1: чего?
0: Выступали, мы были одни из первых членов Краснодарского рок-клуба.
1: Во как.
0: То есть это был такой Саша Эбергард, который собрал этот Краснодарский рок-клуб. Это были такие группы, как «Нет», «Герои Союза», «НЗ», «Коридор». Вот. Там мы были... как бы принимали участие в первом Краснодарском фестивале джаз и рок-музыки. Это был очень сильный фестиваль, то есть это практически для Краснодарского края это был как Тбилиси 80 для России.
2: А в каком году это было?
0: Я точно сейчас не скажу, тоже где-то в конец 80-х, начало 90-х.
2: Очень круто.
0: То есть там было больше 400 групп в трех залах. То есть это была филармония, дворец культуры ХБК, если вы помните, это тысячный зал. Mm-hmm. Вот, и еще один зал. То есть все это было в течение нескольких дней проходило, и на хорошем звуке, и на большом зале.
1: Публика неистовствовала.
0: Конечно, да, публика неистовствовала. И мы тоже там выступали, мы, правда, не заняли там никаких мест, но... Кстати, интересно было, публика, она же приходит на рок, метал, там, на такие вещи. И когда у нас начиналась композиция соло бас-гитары где-то минуты на три, причем такого лиричного, выходил один бас-гитарист на сцену и что-то там играл. Народ сначала ничего не мог понять, что такое, кто такие, зачем вышли вообще на сцену. Ну, потом вступали барабаны, подключался я и все такое, дальше уже было, ну, все в порядке. Ну, шокировали публику, да.
2: И наверняка не все были довольны, говорят, что это?
0: Ну, а кто когда бывает всем доволен? Мы организовывали много выступлений. У нас была единственная группа, которая имела свой аппарат. На нашем аппарате, кстати, даже выступал группа «Пикник» в ДК МЖК. Но вот я сидел за пультом звуковым. Вот. Это был не очень хороший звук, но по тем временам это было что-то как-то.
1: Я очень дружу с Леней Кирдосом. Мы с ним в одном доме жили и часто болтали вместе.
0: Вот, они приехали в ДКЖД, и я предложил Володе Сигидину, тому, который сейчас организовывает фестиваль «Лестница в небо», вот, пригласить их еще на один концерт и пикник к нам в ДК МЖК. Вот, пригласили, отыграли. Ну, не то, что прям сильно хорошо было это все, ну, по звуку, ну, самопальный аппарат, что делать. Выпиливали все сами, своими руками.
1: Да.
0: Были времена. И на этом аппарате очень часто проходили концерты краснодарских рок-групп в разных местах, залах. И мы были там, как организаторы, мы всего старались помочь всем, у кого нет аппаратуры, и выступать везде.
1: Теперь Дениса хочется спросить, а как вы повстречались, вот, и что явилось побудительными мотивами? Вот заиграть вместе, назваться неким лицом и любовь к одному к музыке, вот именно к такой, по большей части инструментальной, вот, или какие-то другие еще там моменты.
0: Мотивы скрытые.
1: Мотивы скрытые, да.
0: Дошел мимо, давай, думаю, зайду.
3: Можно и так сказать. Это
1: было поближе лето. Микрофончик.
3: Это поближе. Было лето года два назад, по-моему, да? У меня был период, когда я нигде не играл.
1: Знакомо.
3: Я катался на роликах по набережной Невы ночью. И я подумал, что-то я давно нигде не играл. Я открыл ВКонтакте известную группу, в которой музыканты ищут друг друга. Открываю, смотрю, там Женя. Я ему написал. Он меня пригласил. Вот. И, ну, так мы и познакомились. Я приехал с гитарой. Женя начал импровизировать. Я начал играть поверх что-то там на гитаре. Смотрю на его глаза.
1: Сразу засветились.
3: Ну, как бы так. Есть взаимопонимание. Вот. Ну и дальше уже все. Дальше уже не оторваться друг от друга.
1: Это химия.
0: Да, это был далеко не первый кандидат, кстати, который пришел ко мне, и с которым срослось, это первый с кем срослось, потому что до этого люди приходили со своими тараканами, грубо говоря, и как-то все это не получалось.
1: На своей волне.
0: Да, на своей волне, и совершенно, вроде играют хорошо, и я вроде ничего так играю, но играем совершенно разные вещи и не понимаем друг друга слова совсем.
1: Химии не получается.
0: Химия, ну, а вот здесь получилось именно химия.
3: Здесь, да. Опять же, может быть, какой-то реверанс в сторону тех коллективов, в которых мне пришлось играть. Ну, прежде всего, моим учителям, кто меня учил в музыкальной школе на фортепиано. Тем коллективам, в которых я поработал, потому что изначально мне всегда говорят: Денис, как много нот, почему ты так стараешься доминировать? А мне хотелось, меня распирало. Вот. И потом уже, годы спустя, когда я немножко звукорежиссурой позанимался, потом помогал ребятам записывать. И постепенно я начал понимать, что делает музыкант в коллективе, зачем он. И, вероятно, с этим багажом я пришел к Жене.
2: Круто. Но такой класс. Химии больше пока не случилось, поэтому ритм-секция пока нет.
3: Ждем.
0: Ну, у нас был один концерт полным составом, если можно назвать концерт. Мы выучили два произведения, сыграли их и разбежались. Ну, то есть бас-гитарист и барабанщик, ну, бас-гитарист сказал, что он устал и не может все это запомнить, выучить и как бы...
1: Ленивый, короче.
0: Не, он не ленивый, но правда тяжело. Там есть некоторые...
1: Ну, в этом же самый цимус.
0: Да.
1: Ковыряться, разбираться, 5
2: часов сидеть. Ну и, в общем-то, это твоя работа, чтобы прийти и запомнить, и сыграть.
0: Так что вот мы ищем до сих пор таких людей, которые бы пришли и сыграли, и желательно бы, конечно, сильно не переделывать все, потому что чтобы готовый репертуар уже, концерты и все такое.
1: Дорогие наши 10 миллионов радиослушателей, клич брошен. Наверняка среди 10, а то и 15 миллионов человек найдутся барабанщики, бас-гитаристы. Вот, заходите на страничку. Обязательно заходите на страничку.
2: Радиошок ВКонтакте. Там да. Все ссылочки есть. Вот сегодняшний анонс, завтра запись будет. Все прям есть. Добавляйтесь, друзья.
1: Добавляйтесь и вот привлекайтесь. Вот. На аудишн. Все на аудишн. Вот. Мы будем слушать чего? Менестрели на автостраде?
0: Давайте послушаем.
1: Кто-то там про дитя автострады поет, кто-то про менестрели автострады поет.
0: Ну, тут тема такая, что ну, вот вы вышли утром из дома, бежите на работу, допустим, да, все спешат, друг другу напротив бегут, кто-то едет на машине, кто-то пешком, кто-то по автостраде, а на обочине стоит музыкант, играет шляпу. Ну, играет шляпу, у него там 3 копейки лежит.
1: Стритовник.
0: Ну да, и погода дрянь такая, все, и мимо все пробегают.
2: А поскольку бежите на работу, еще и утро.
0: Ну утро да, играет. Еще и утро, окей. Да, с утра играет, понимаете. Ну, смысл в том, что он не может не играть, потому что он музыкант. Музыкант должен играть, он потому что как дышать. Ну, просто как говорил Маргулис, по-моему, да, у него была песня такая, что «Жить, чтобы петь, а не петь, чтобы жить». Очень хорошая фраза, мне это нравится. То есть не для того, чтобы заработать на жизнь поешь, а поешь, потому что не можешь не петь. Ну вот об этом это инструментальная композиция.
1: Ну здорово. На 3 минутки 12 секунд. На длительность Ю. Запускаем менестрель на автостраде.

0: on the radio shock radio. Shock radio shock.ru. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Некое лицо» — так называется коллектив, который у нас в программе «Волшебная нить Ариадны», которая выходит уже в 136-й раз. Сейчас вот этот коллектив у нас находится. А коллектив — это дуэт Евгения Михайличенко и Денис Киблицкий. А Макс Темнов, дорогой, нажимает на «Дорогие же» сердцу кнопочки.
2: И слушает музыку.
1: И музыку слушает.
2: А Игорь Чередник вот прям заправляет всем-всем-всем.
1: Заправляет.
2: И прям очень дружелюбная музыка такая.
1: Да вообще, тема автострады раскрыта просто на 100%. И опять-таки, дань уважения, хотя это не R&B ни разу, не ритм энд блюз, вот, а интересный арт-рок, инструментальный, я бы сказал, такой, ну, не фьюженом это не назовешь, но именно вот арт-рок инструментальный, а-ля, я бы даже, между прочим, приписал бы где-нибудь, не буду, да, много сейчас в голову пришло, у меня ассоциативный, заработал у меня мозг, его ассоциативная сторона, и вот, и набралось там, в очередь встала целая плеяда разных крутых групп. Не будем сравнивать, единственное, что скажу, дань уважения выказана на сей раз Джону Лорду, вот как ни крути, хоть я говорю, это не ритм энд блюз ни разу. Но вот уход в классические, значит, барочные какие-то там штучки, там слегка клавесин, не клавесин, но близкий по звуку такой вставочка была. Так Джон Лорд любил такие делать штучки. Вот. Прав я или, может, я...
3: Да, Джон Лорд именно любил такие штучки. Правда, он играл больше на Хаммонде, который еще и с перегрузом, но тем не менее...
1: стояло, стоечек-то у него.
2: Слушайте, ну а для меня это, например, вот атмосфера первой половины 80-х советских кинематограф, где такая музыка прямо она там превалировала.
1: Ну, здесь гораздо сыграно-то круче. Гитарка вон какая хорошая. Так а барабаны не живые разве?
3: Это барабаны, они просто на портфеле 2000-м натыканы пальцем.
1: Сколько ж там пришлось
3: Без какой-то
1: работать.
3: Квантизации, без ничего вообще.
1: То есть прям без квантейза.
3: Да.
1: А я не заметил косяков. Чувство ритма хорошее у человека, который
3: тыкал пальцем.
1: Вот
3: именно вот в этой записи это там именно вот такая совершенно живые барабаны.
1: Офигеть. Ощущение, что гуманизатор 4-го уровня был включен. Там, ну или 3-го.
3: Ну, я с трудом назову себя гуманизатором, но
1: нет,
3: менее,
1: есть
3: наверное.
1: В Роланде, в накрученном, в очень замороченном, мне все время дали такую штуку с ней разбираться. Я нашел там кнопочку полезную, она вот отчеловечивает.
3: Да, есть такое.
1: Вот, и там есть 4 степени. Первая почти незаметна, вторая чуть-чуть, вот, а третья, там уже видно, ощущение полное, что же играет живой человек. Вот, там и динамические перепады слегка, сделан метрический акцент слегка, вот. Ну и хочу сказать, Денис Киблицкий тут приложил руку? Хорошо приложил.
3: Приложил, конечно.
1: Очень, очень хорошо.
3: Он на гитаре там играл.
1: Я догадываюсь.
2: Да ладно.
1: Я догадался как-то. А еще у меня к Денису такой вопрос. Вот, насколько я помню, группа «Огнелед», я ее много раз видел, раза 4. На разных фестивалях. Вот я, вот, скажем, «Балтийский берег», я там был раза 4. У меня в последнее время завелось такое правило, меня приглашают в качестве ведущего прямо в фестивале, рок-фестиваль. Вот, и вот я вел фестиваль, и разные, и там с ними встречался. Так они там все без волос просто.
4: Как же меня это занесло,
1: да? Вот, либо ты вырастил, отрастил.
3: Это я его заставил.
1: Либо парик бы одевался.
4: Нет, я играл с «Собачьим сердцем», периодически мы пересекались на фестивалях, и я что-то прям зафанател от них. Мне так они нравились. И был момент, когда у них ушел Максим Остроухов.
1: Ага.
4: И они меня попросили подменить, потому
1: а
4: что
1: побриться
4: они...
1: их одни просили?
4: Попросили побриться. Ну, я думаю, что мне пришлось бы отказать.
1: Ты же сколько их не видел? У нее ни одного волосатого.
4: Ну сейчас у них же гитарист тоже волосатый.
1: Да? Ну давно не видел. Давно.
4: Вот, но они на добрый рок во Псков отбирались тогда, им нужно было помочь.
1: Я понял.
4: А я на волне фанатизма за 2 недели поднял часовую программу.
1: Вот это видите, как круто. Вот оно. Полна талантами наша отчизна. Полна. Я поразился просто. Краснодар. 400 групп. три великих больших сцены, звук.
3: Это вообще... как был краевой фестиваль. То есть там приехали из Кропоткина, с Армавира, там, с Краснодара.
1: А в Армавире кто-то известный. Я не вспомню сейчас, но какие-то, какая-то известная группа, которая добилась всесоюзного успеха, такого всероссийского, из Армавира. Не просветить.
3: Не знаю.
1: Я помню, что вот какая-то армавирская группа есть такая. Ну, ладно. Ладно, окей, хорошо.
3: Кстати, об Армавире, и там вот вы в списке музыкантов, там, там, может быть, вы не заметили, или я забыл записать, которые были в Краснодаре, там еще был Алексей Перевалов. Вот, ну, это я, вероятно, забыл. Он просто принимал участие в фестивале «В лестнице неба» как вокалист и скрипач именно. Это была разовая вещь. Вот у него сегодня день рождения, я хочу его поздравить. Вот.
1: Поздравляем.
3: Да.
1: 95 или 97, сколько? Или неважно?
3: Неважно, неважно.
1: Хорошо, 97. Отлично, поздравляем. Поздравляем, поздравляем. Да, круто, круто. Вот, ну что ж, друзья, давайте я вам от себя тоже мячик мой на моей стороне поставлю-ка я вам, знаете кого? Нила Морса, о котором уже заходила речь. Это как бы создатель группы Spokesbeard. Он, значит, с ней записал большое количество альбомов, потом ушел в религию, сделался пастором и стал выпускать на библейские темы огромные прогроковые полотна, прям огромные такие. Три CD, как вы себе представляете? CD, формат где-то примерно под 80 минут, 79 минут. Вот, так, вот такими количествами музыку человек стал... Ну, не, сначала каждый год выдавать, но не тройниками, но все равно очень много. И это не говорит о том, что просто о количестве энергии, которая в человеке, о количестве всяких интересных находок, которые на единицу времени там выдаются. Там ни одной проходной вещи нет, ни одной скучной минуты во всех этих трех часах музыки, там, четырех. Вот, то есть великолепный, совершенно одухотворенный, прекрасный Нил Морс. Вот. Ну и он любит эксперимент. В хорошем смысле этого слова. Эксперимент со ставами, эксперимент с инструментной базой. Сам он прекрасно владеет драмингом, прекрасно играет на гитаре, прекрасно играет на клавишах. Но ценится он больше всего тем, что он как композитор, ему выдающийся совершенно человек. Вот. Итак, я хочу вам предложить Нил Морс. Видите ли, тут ну, уже не юбилей, но почти юбилей, 10 лет назад он возьми да сделай Нил Морс Бенд. То есть это 5 постоянных участников. Вот. Иногда могут быть дополнительные, но в основе альбомов последующих, которые стали выпускаться коллективом Нил Морс Бенд. А есть отдельно Нил Морс, где количество участников варьируется, там звук немножко другой. Вот. Так вот, в 2015 году появился на свет, он просто объявил на одной из платформ видео, объявил, что я, говорит, буду прослушивание проводить в свою новую группу. Приходи все, кому не лень. И он, по счастью для себя, открыл трех просто великолепнейших музыкантов. С двумя он работал давно, всю жизнь. Это Майк Портной из группы Dream Theater и Рэнди Джордж. Вот, Рэнди Джордж это, ой, не вспомню сейчас, тоже известные довольно прогрок-группы, вот, я немножко их подзабыл, потому что они как бы из другого, из второго эшелона, вот, но это такой известный человек в прогроке, он значимый, приглашается в другие всякие, значит, сборные составы, там такие всякие коллаборации его приглашают, а вот у Нила Морса Рэнди Джордж играет на постоянке, вот. И Майк Портной играет у нее на постоянке. Вот, все время. И в Нил Морс Бенд, естественно, попал и Рэнди Джордж, и Майк Портной. Также он открыл, благодаря вот этому аудишену, этому прослушиванию, людей с улицы, молодого парня, замечательного мультиинструменталиста, потрясающего. Зовут его Эрик Жилет. Великолепный совершенно. И второй человек, это Билл Хьюбауэр. Тоже клавишник, вокалист, саксофонист, гитарист, все на свете, ист, вот, и это просто чудо какое-то получилось, и вот я вам хочу предложить вот этот проект, Нил Морс Бенд, с первого их вот этого альбома в этом составе, называется The Grand Experiment, то есть Великий Эксперимент, понимаете ли, вот, 15-го года, издание альбом. Я взял бонус-диск. Он выходил сначала без бонусов, этот альбом. Полюбился. А потом нашлись бонусы. Это песенки, которые они как бы писали для, так сказать, себя, можно сказать, в стол. Нигде их не публиковали, ничего. А тут вот в 25-м году, к десятилетию, вышел релиз с бонусом треками. И вот я взял из этого дополнительного бонусного релиза вот композицию, которая называется «Doomsday Destiny» — «Судьба судного дня». Вот, на 5 минут 27 секунд посмотрим, что у нас тогда делал Нил Морс со своими друзьями.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот представляете, друзья, вот такие вещи люди пишут в стол для себя. Ну, пусть будет. Вот то, что в первоначальном варианте этой композиции, как и многих других, там три, по-моему, еще не было. Я только в делюкс-издании появилась. Спустя 10 лет откопалась. Вот. А в оригинальном, как бы, как это называется-то, в основном издании, вот не было ее. Вот. Это я общаюсь с Евгением Михайличенко и Денисом Киблицким из группы «Некое лицо», которое у нас сегодня в гостях в 156-м выпуске программы «Волшебные нити Ариадны», что выходит на радиошок каждую пятницу. Сегодня чуть пораньше, а так обычно 16+ мы называемся, после 4. Вот, мы, это я и Макс Темнов.
2: Точно так, ну вот оно, 16+, пожалуйста. Игорь Чередник.
1: Уже 16+, хорошо. Чего про музон будем разговаривать? И Дениса хочется услышать тоже.
3: Мне тоже хочется услышать.
4: Мне очень понравилась последняя композиция. Я так понял, Майк Портной был за барабанами.
1: Здесь, да? Я же говорю.
4: Вообще, вот у него еще был проект Flying Colors.
1: И еще у него есть проект Winery Dogs. И еще у него есть проект, сейчас скажу, Son of Apollo. Еще у него есть проект Shattered Fortress. Еще у него есть проект Рама. И можно так еще...
4: Очень долго можно продолжать.
1: До вечера.
4: Нет, почему Flying Colors? Потому что мне очень показалось так созвучно.
1: Кстати, у Flying Colors, знаете, кто был продюсером и саунд-продюсером? Питер Коллинз. Это рашевский продюсер образца 80-го года группы Rush. Вот. Да, потому что вся жизнь Майка Портнова связана с группой Rush. И вот сейчас, когда дойдем до следующей композиции, я много расскажу про то, что сейчас творится прямо вот в эти минуты, в эти дни. Вот. Да, то есть зашла.
4: Очень. Хорошо. Я такую музыку люблю. Вот вы несколько раз упомянули Dream Theater.
1: На ты же.
4: Да, конечно. Да. Ты упомянул несколько раз Dream Theater, да. И там их даже персонально называл. Да. Это прям мои, вот, ну, не могу сказать кумиры, не сотвори себе кумира.
1: Ну да, да. Просто люди, которые заслуживают огромного уважения.
4: Я их считаю
1: уважения.
4: Своими учителями.
1: Да, да.
4: Я не дотягиваю до их уровня, мне там как до Луны, но все равно, я же могу их считать учителями.
1: Конечно, конечно. Вот Майк Портной, не стесняясь, говорит, что он на четырех людях как бы вот дает дань, и как бы если бы не эти четыре человека, вот, и он бы не состоялся как музыкант. Это вот Нил Пирт, ушедший от нас в 20-м году. Это Ринго Стар, вот. Это Кейт Мун, как ни странно. Для меня это было очень странно. Вот. И Джон Боном. Вот эти четыре человека сделали Майка Портнова. Но когда к нему в Беркли приходишь, когда он там сидит в 85-м, 86-м году, зайдешь, так сзади огромный портрет Нила Пирта как раз за установкой, а перед этим огромным портретом стоит Майка установка Портнова, и он сидит, снимает, значит, там какой-нибудь YYZ. Вот, композицию, или какие-нибудь еще там более ранние, там есть «La Villa Strangiato», такая композиция инструментальная в группе Rush, она обалденная совершенно. Вот, так что так, такие дела.
4: Ну, у них очень много каверов,
1: да,
4: выполненных с каким-то нечеловеческим вниманием к деталям,
1: да,
4: с огромным уважением к авторам.
1: Да.
4: Я с большим удовольствием смотрю именно вот эти проекты, например, когда там у них целый альбом Pink Floyd сыгран.
1: Так, Shadow of the Moon, да. Еще же есть этот самый Yellow Metal Custard, куда они позвали Пола Гилберта.
4: Mm-hmm.
1: Помню, ты не видел его?
4: Нет.
1: Два концерта. Там они Steal My Guitar, Gently Whips композицию.
4: Гилберта очень люблю.
1: Так он там минут на 10 сделал вот эту плащ гитарный. Такой, что просто публика неистовствовала реально. Просто они там умерли все. Вот. Майк Портной на упрощенных барабанах, но он один в один сделал реплику Ринго Старовской за счет вот этого Людвига. Mm-hmm. Вот. С одним тоном альтовым и с флортовым. И такого там наиграл, так сказать. Да-да, что обалдеть. И Пол Гилберт там просто положил зал своим соло вообще. Вот. Именно вот Steel My Guitar, Gently Whips. Они 42 композиции битловских сыграли. Потом был 11, это в 2003 году было, потом еще в 11. А потом у них еще есть Hammers of the God. Вот. Это Led Zeppelin посвященный. Он же наряжается, Майк, все время косит, усы там сделал себе. Вот. Ленточку такую нацепил. И вот у них Дэниел Гинденлоф, такой вокалист из группы Pain of Salvation. Он одно время играл во Flower Kings и в Transatlantic, еще вспомогательным музыкантом, где тоже Майк Портной, кстати, Transatlantic. Вот. И вот Дэниел Гинденлоф там был за место вместо Роберта Планта. Вот. Дэйв Лерю был бас-гитаристом, Пол Гилберт был гитаристом. На Rush. У них есть отдельная команда, называется Cygnus of the Sea. Вот. Ну и тоже на The Who у них есть тоже проект отдельный, где разбегается, значит, Майк Портной, прыгает на свою установку, она у него раздавливается, разламывается, все, он давай колотить по ней стулом, там все, и разбил, короче. Ну и как этот, Кейт Мун так же делал же все. Вот.
4: Ну, рок-н-ролл.
1: Вот. Ну и можем вспомнить еще, есть проект Cover to Cover, а это вот Нил Морс. Это вот Рэнди Джордж и Майк Портной втроем. И они сделали три альбома, значит, 70-е и 60-е годы взяты. То есть малоизвестная, кстати. Но известная, но для узкого круга. Вот, музыка. Вот. Потом, значит, 80-е, там, Crimson они делают. Mm-hmm. Как они круто делают Rainbow в Dream Theater. Ну, много всего. Здесь же ведь альбом, как же он называется, Seasons.
4: Change of Seasons.
1: Да, Change of Seasons. Где вот эта композиция, а потом фрагмент концерта, где они играют Genesis там.
4: Целая пластинка
1: коверов. Да.
4: Очень люблю.
1: Во-во-во. Я тоже обожаю. Вот химия она, понимаешь? Так и рождается на общей любви к чему-то высокому, ценному, светлому. Чего мы и хотим, чтобы во всей стране химия была такая, любовная.
4: В хорошем смысле.
3: Кстати, вспоминаю концерт Рос Виталос. У вас было тоже два хороших, очень интересных кавера на этом концерте.
1: Да.
3: Которые были очень оригинально сделаны и... Даже можно было сразу не узнать, но когда узнаешь, это что-то было очень.
1: У нас третий интересно. Был еще Харрисоновский, но мы что-то решили его не играть. Ну, не знаю, что-то не сыграли. Но приготовили, на всякий случай. Как Евгений, то, прозвучавшее, полностью совпадение с Денисовским? С
3: абсолютно, да. Абсолютно. Потому что это просто шикарная музыка, шикарные.
1: Вот смотрите, Билл Хьюбауэр, человек с улицы приглашенный. Вот. А гитарист Эрик Джилет. Вот. Ну, естественно, Майк Портной, Рэнди Джордж и Нил Морс. Они вот в пачке, в многоголосии, они все участвуют. Вот. Извини, перебил.
3: Да нет, не перебил.
1: Все хорошо?
3: Все хорошо, да.
1: Едем дальше. Продолжаем разговор. Вот. Продолжаем разговор. Какие, значит, у вас ожидания от ближайшего будущего в плане и какие выступления, и какие есть мечты, идеи? Вот. Я так понимаю, собрать состав и покорять народ. Вот. Составом более чем дуэт. Вот.
3: Ну да, потому что дуэт, во-первых, ну, очень сложно принимать участие даже в каких-то фестивалях, ну потому что это не формат, да, там группа, да, потом мы выходим вдвоем, и опять же, вроде как фонограмма, да, вроде как. Ну как-то, ну...
1: Плейбеки.
3: Плейбеки, да, ну как-то многие выступают с плейбеками, в основном клавиши идут плейбеком, там какие-то голоса. У меня наоборот, клавиши идут вживую с гитарой, а барабаны с басом плейбек, ну это так никто ж не играет. Вот, это очень плохо. А планы, ну, в ближайшее время концерты у нас намечены на 21 число. У нас будет в пространстве арт-разбег называется на Савушкина. Это...
1: Черная речка?
3: Нет, на беговую, метро беговая, сразу же там буквально два шага. Будет концерт у нас сольный. Вот. И еще в библиотеке Молчанова будет 28-го сольный концерт. Кстати, интересные залы очень...
2: Очень... В библиотеке.
3: Да, в библиотеке проходят концерты.
2: Жив прямо вот с электричеством, со всеми делами.
3: Да. Там концертный зал, там где-то мест на 100, свет, сцена, ну, все там есть хорошо. Даже экраны. Я, кстати, мы постоянно используем видео в своих концертах. То есть у меня на каждую песню сделано специальное видео еще. И все это с экраном прекрасно, что есть там экран в этих залах. И там... И была очень благодарная публика в библиотеке Молчанова. Мы были удивлены.
2: А где это, извините?
3: Это Ленинский проспект.
2: Угу.
3: вот, там проходят концерты, постоянно, разные концерты, совершенно разные, там и народные дела, и хоры, и шансон, что угодно. И группа «Проявление» была, если вы знаете такую, да? Нет, это питерская еще арт-рок группа, кстати, очень интересная.
1: Вот. Я заинтересовался.
3: Вот.
1: Меня заинтриговало.
3: Вот у меня
1: найду.
3: На этом самом, на моей странице, там еще есть страница, называется «Art-Jock and Jazz Community». Там есть на них ссылки.
1: Круто.
3: Вот. И вот они первые там нашли эти залы. Я сходил на их концерт. И мы сейчас тоже выступать там уже будем второй раз.
1: Ну что, будем звезды зажигать?
3: Ну, давайте зажгем. Зажгем.
1: Композиция в исполнении группы «Некое лицо» называется «Звезды» на 3 минутки 14 секунд. И это, между прочим, товарищи, песня. Песня.
3: Песня.
1: Погнали песню.

Мы теряем надежду, что кто-то спасет, а Бог все ждет, когда же мы увидим звезды.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: А у нас в прямом эфире было прям очень душевно и очень-очень трогательно. Спасибо огромное Евгению Михайличенко, Денису Киблицкому, что из группы «Некое лицо», которое у нас сегодня в гостях, за их замечательное творчество. Пока что меня все бодрит, радует и восторгает. Очень все здорово и крепко. Спасибо, дорогие друзья. А это вот программа «Волшебная нить Ариадны», выпуск 156, и его как бы вот запускает Макс Тимонов. Вот. Благополучно все у него получается. Профессионал. Работают профессионалы.
2: Есть такое дело. Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Да. Продолжаем разговор. Ну, смотрите, друзья. Ой. Я подошел к следующей группе, она называется Why Not. Это люди, совершенно поехавшие крышей по группе Rush, и они делали каверы, причем они хотели скастплеить вплоть до мельчайших нюансов, мелизмов, звучаний. Такие же делали инструменты, такие же педалборды, все-все у них... На полном серьезе люди поехали. Вот все, кукуха улетела. И много-много лет они этим занимались. Прям играли каверы. Вот, играли крепко-крепко, здорово-здорово. Вот, почему я их взял? А вот почему. Значит, когда 11 лет назад, ну, короче говоря, не было живых выступлений у группы Rush 11 лет. В 15 году они последний раз выступили, и все. Потом, по состоянию здоровья, Нил Пирт, это их барабанщик, который считается самым изобретательным и самым выдающимся барабанщиком современности. Кстати, как и Майк Портной. Они вот так вот немножко, как бы, такую пальму первенства иногда делят. Но Майк Портной круче тем оказался, что он попал в зал рок-н-ролльной славы в 36-летнем возрасте. Нил Пирт попозже это с ним произошло. Вот. Но эта группа стала уже культовой. И фаны затаились на время и не понимали. Будет живой человек Алекс Лайфсон, он же Саша Живанжинович. И Гедди Ли, он же Гарри Ли Вайнриб. Вот. Вот два человека. Нормальные, сами ходят, сами говорят, все у них хорошо, бодренькие. Там 72 года вот им в этом году. И что бы им не сделать-то? Ну, понятно, что когда 33,3 в периоде процента, а даже больше, потому что Нил Пирт, помимо того, что он крутой барабанщик, он же lyrics, он писал прекрасные тексты группе Rush. Вот, то есть он был их как бы основным текстовиком, назовем это так. Вот. Основным автором их и многие люди, фаны, именно полюбили Rush, то есть у них первично была тематика их песен и их стихи, вот, а только на втором уже музыка. Некоторые по музыке, некоторые вот, и фаны просто делятся на любителей lyrics и на любителей music, вот так вот. Я помню документальный фильм, где ведущий этого фильма ходит по очереди, по огромной очереди, вдоль огромной очереди, которая выстроилась, значит, на проходку на очередной стадионный концерт группы Rush, и он каждого так спрашивает, что вам больше нравится, музыка или тексты. И вот ровно вот через человека. Music, music, lyrics, lyrics, music, lyrics, lyrics, lyrics. Вот так вот. Вот. То есть потерять вот такое, вот это же жесть. Оправиться от такого шока было... Несмотря на то, что мы на радиошок, вот, но то, мы, тут культурный шок имеется в виду, а там-то был прям такой, прям человеческий. Потерять такую прекрасную группу, которая была в форме, выпускала выдающиеся альбомы, играла прекрасные концерты, вот. И все было хорошо и здорово, вдруг бах, и вот такая вот потеря, и все. И подумали люди все, что больше никогда не увидим. Как вдруг Гедди Ли объявляет: мы тут в тур собрались. А он говорит: а кого вы взяли-то? С кем? И они поступили так мудро. Это только вот они могут так поступить. Изощренно и мудро. Они взяли прекрасную совершенно девушку. Она красавица. Вот, она удивительная, совершенно наполненная. Она маленькая, такая щупленькая. Вот, зовут ее Эника Найлис. Я-то ее знал очень давно. Их было две, как бы, вот в female драминге, значит, в женском драминге, было два лидера. Эммануэл Каплит, это тоже канадская, исполнительница, тоже из Канады, тоже из франкоговорящей как бы провинции, не провинции, а не как у них деление территориальное происходит. Вот. А Аника Найлис, она из Германии, вот, родом. И они между собой дружат, эти две девушки, и она вписывалась в разные такие вот малоизвестные инструментальные какие-то такие кавер-проекты и демонстрировала, значит, клипы есть. И видно было, что это она лидер в этой области, female drumming. И они объявляют, что вот нашим барабанщицей будет теперь вот Аника Найлис. И все ждали 7 числа. В нетерпении. Майк Портной сказал, я включил телевизор, а там была прямая трансляция концерта. И я всю ночь не спал. Даже когда концерт давно кончился, я написал офигенный пост длиннющий. То есть она не то, что не провалилась, она не то, что там что-то такое, где-то что-то там. У нее было по концерту видно от волнения, у нее палка вылетела из рук, но она успела ее подхватить обратно и продолжила выступление. Каждый фил, каждое какое-то ее более-менее изощренное, значит, действие на сцене воспринималось огромными овациями, бурными аплодисментами. Вообще вот этот первый концерт 7 июня, вот, в прекрасном зале, с прекрасным видео, с прекрасными эффектами, но, как всегда, с прекрасным звуком, вот, это было что-то шедевральное, невообразимое. Полное заполнение, народ встретил своих кумиров, и они и стали появляться картинки, как будто там с неба протягивается рука Нила Пирта и передает так палочки Анике Найлис. Вот, что мы не то, что потеряли как бы группу Rush, а мы даже услышали какие-то превосходные новые звучания, которые парни смотрят на 42-летнюю Анику Найлис и сами как бы становятся чуть моложе. То есть там целый получился такой соитие, симбиоз, такое, ну, мудрое решение было. Но представьте себе обратное. Какой-нибудь брутальный чувак сидит там, тот же Майк Манджини, допустим, и играет партии Нила Пирта. Ну что тут удивительного? Там, ну, что-то... А тут вообще, боже, одуванчик, красавица там сидит, вот, и играет по энергетике, ну, ничуть не хуже, а по изобретательности, даже, может быть, как-то так она, ну, там есть, стали, короче, вышел журнал Times, она человеком года признана. Весь, все порталы информационные завалены просто. Вот уже было и второе выступление, и оно в YouTube целиком имеется, и первое, и второе. Это просто какой-то разрыв мозга получился. И я тоже решил отметить это событие следующим образом. Я совершенно сумасшедших людей, которые поехали на группе Rush, но в какое-то в одно время, в 19-м году, играли десятилетиями эту музыку, а потом решили свое творчество заняться за звуком практически ну, не сворованным, но позаимствованным звуком группы Rush. Вот. Выпирающий бас Рикенбейкер там в основном играется. Вот. Бас-гитарист играет на клавишах. Вот. Но единственное, что он не поет. Они не смогли найти теноровый вокал. А там девушку они взяли на вокал. Девушку у них поет вместо Гэдди Ли. Вот. Гарри Ли Вайнриба. Вот. Итак, много я говорил, но это оно того стоило. Обратите на это внимание, найдите, там завалены все ленты. Вот этим выступлением группа Rush. Тур называется 50-something, 50 с чем-то. Вот. И вот они, значит, сейчас пока что два, значит, вечера у них было. Вот сегодня, по-моему, чуть ли не третий. Вот. И все они говорят, что ой, этот лучше, чем вчерашний. А этот еще лучше. Она вот. И все, я говорю, куда ни ткнись, везде вот Rush с Аникой Найлис. Ой, так что вот так. Может быть, вы это тоже почувствовали каким-то образом. Итак, группа Why Not, альбом 2019 года, инструментальную я взял композицию, называется, альбом называется Resonance, вот, а композиция будет называться Chemical Burn, или химический ожог, вот, на 5 минут 12 секунд, послушаем, как...

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот если бы не поставили вот эту вот музыку и сказали, ну догадайся, кто это, что это, я бы однозначно сказал, что Rush новый альбом выпустили, или какой-нибудь из загашников достали какой-нибудь бисайд, я почему не знаю, почему я этого Rush не знаю, почему это чистая инструменталка в стиле группы Rush, прям вплоть до звуков. Вот. И как вам, дорогие друзья, это я спрашиваю у наших гостей, у коллектива «Некое лицо», у Евгения Михайличенко, Дениса Киблицкого. Вот. А это программа «Волшебная нить Ариадны 156» под предводительством Майка Темнова и моим скромным участием. Вот. Скажите, друзья, как вам вот такое?
2: Однозначно, Rush практически... Если бы не сказал, то я точно сказал бы, это Rush.
1: Ну, вот и я.
2: Звук бас-гитары, это просто, ну, я не знаю, я такой звук ищу уже 100 лет и не могу никак найти. Ну, понятно, надо купить Рокенбекера, хорошего бас-гитариста. Вот, ну, было бы все проще. Вот, ну, Тинкопа не могу понять. Последний в конце я даже так и не въехал, честно говоря.
1: Надо разбираться.
2: Надо, да, еще несколько раз послушать. Играют. Потому что они это все время по-разному идет, и очень интересно тоже.
1: Они играют с размерами, да. И причем очень-очень уверенно и ловко. Это просто... Я люблю, когда удивляют, вот поражают люди. И когда это делается с точностью до микросекунд, вот, и в общем, так сказать, груве, вот, время, чувство времени у них великолепное. То есть эта группа, она... у них своего авторского материала навалом. Вот, но вот косят они. Значит, вот косят под группу Rush. Вот прям все, они наслаждаются этим творчеством, вот, и пытаются продолжить его таким или иным образом, способом, вот, продлить, вот, то есть разжечь потухший, казалось бы, огонь. Вот они этим занимаются. Вот, и не знаю, как сейчас, когда Rush как бы восстановился в новом составе, они все ждут, что они будут новое что-то делать с Аникой, вот, и все такое, что будет с группой Why Why Not, непонятно, стоит вопрос, то есть они заняли нишу пустующую, как бы, вот, и вот, не знаю.
2: Ну, а почему должна быть только одна группа в этой нише, в конце концов?
1: Там их
2: пусть
1: много.
2: Будет много.
1: Их много, но до такой степени слияния, до такой степени похожести, вот одна только. Когда которые они заморочились очень сильно над инструментами, над поиском звучания, над подачей, над общим грувом. Тут прям чувствуется, что грув такой же, вот, как делали Rush в более поздних альбомах. Вот, прям так. Чего нам скажет дорогой Денис?
3: Ну, я могу сказать, что я такое очень люблю.
1: Ура!
3: Поэтому с большим удовольствием послушал. И, наверное, я приду домой еще пороюсь.
1: У них 3 альбомчика.
3: Чего-нибудь вот такого еще хочется.
1: Вот, все хвалят именно этот, альбом 19-го года.
3: Спасибо.
1: Вот, и я тоже хвалю. Первый, он жидковатый мне показался такой, на подступах. А вот этот прям зрелый-зрелый. Вот, заключительный альбом, по-моему, 23-го или 24-го года, я же не помню. Вот, его народ говорит, что такой себе. А вот 19-е, это вышка. Типа хорошо совсем.

0: Ну вот, послушали, что делается, значит, на... в сообществе рашеобразных и любителей группы Rush, рашеобразных групп. Кстати, сегодня прям, я уже вчера записал и дал задание своей девушке Вите Шаниной выпустить прямо вот перед программой. А у нее возьми и отключись электричество, как назло. Но сегодня день в день будет, потому что программочка-то у нас будет завтра в записи, правильно, Макс Тимонов?
1: Будет,
0: да?
1: Будет завтра.
0: Будет. И поэтому будет актуально на мое видео, вот это выпущенное, как раз там про будет упоминаться группа Why Why Not, которая у меня в третьей серии запланирована. А программа будет о группе Crown Lands. Это еще одна канадская группа под предводительством Терри Брауна. Вот, так что вот такая вот история. Вот, там группа Tiles сначала была под предводительством Терри Брауна, сейчас будет Crown Lands под предводительством Терри Брауна. А эти обошлись без Терри Брауна, Why Why Not, я имею в виду. Сами до всего дошли, допедрили, сами свели звук, сами сделали. Вот. Вроде как он к ним просился, они сказали, нет, мы сами. Вот. С усами. Ну что ж, вернемся мы к нашим гостям.
1: Замечательно. Я предлагаю немножко разнообразить ситуацию. Дорогие гости, вы уж нас извините. У нас же есть чат, дорогие друзья.
0: И он, что характерно, живой.
1: Да. Радиошок.ру, кнопочка общения. Кто не знает, и тут у нас сегодня происходит разное, интересное.
0: Да.
1: Вот. И просто, ну, надо уважить наших слушателей. Уважить.
0: Все 30 миллионов?
1: Зачитать. Все 30 миллионов взяли и написали. Ой. Смотри-ка, во-первых, человек Паук, это какие-то твои друзья, скорее всего. Твой друг Человек-паук говорит тебе спасибо за 30-й выпуск волшебной нити Ариадны на дому. Известный домушник Игорь Чередник. Про что был 30-й выпуск? Он прямо свежий, да?
0: Вот там три. 30-я часть первая, 30-я часть вторая и 30-я часть третья.
1: За все три.
0: Да, хорошо. Первый был про группу Tiles.
1: Окей, смотри-ка, и наша любимая Нина. Нина, привет тебе, спасибо тебе огромное, что слушаешь. У Нила Морса Hard People Hard, зажигательный получился. Получилось. Это тоже про грок или другой стиль? Может быть, это и ко всем вам присутствующим, если вы знаете, что это такое.
0: Ну, Нил Морс человек выдающихся способностей, одаренный служитель Бога, одаренный от Бога же. Вот. Не от багажа, а Богом же одаренный. Вот. Вот, да, это же неспроста. Вот.
2: Же.
0: Да. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? Вот, так вот. У него есть стиль, в который он так же честно и так же духоподъемно и так же открыто и нежно делает авторскую музыку. Он может на гитарке один играть и петь просто. Он сейчас, кстати, поехал в тур, и там ни много ни мало, а десяток городов я насчитал, где у него стульчик, микрофончик и больше ничего. Гитарка и величина Нил Морс. И вот с этим туром у него 10, больше может выступлений, но 10 городов. Вот. Теперь у него есть рок-мюзикл. Вот. Это отличается от рок-оперы тем, что это как бы жанр такой, как же, господи, Jesus Christ Superstar. Кто это сделал? Понятно, все забыли. Все забыли, вот. Ну, это считается рок-оперой, вот. Но я все-таки бы отнес это к рок-мюзиклу, скорее. Вот, опера — это серьезное искусство. У Нила Морса есть рок-опера. Она называется Jesus Christ Exorcist. Вот, двойной огромный альбом, материал. Там на барабанах играет гитарист и вокалист, и клавишник Эрик Джилет. Ну, вот это и рок-мюзикл, и рок-опера. Вот, и у него... Короче, куча жанров, но вот есть поджанр такой ретро-прок. Вот как вот был Spokesbeard, так и остался в сердце Нила Морса с влиянием различных групп. В основном это Gentle Giant, вот его любимейшие люди, Gentle Giant. Он у них некоторые как бы находки, фишечки как бы взял себе на вооружение, чем, так сказать, ничего зазорного в этом нет. Вот, и замечательно совершенно осовременил и здорово оперирует всякими находками, найденными до него. Ну и также привносит свои находки. Вот. Это ретро-прок, если имеются в виду огромные полотна, как Нил Морс просто, так и Нил Морс Бенд. Но Нил Морс Бенд там скорее в сторону драйва, в сторону хард-рока, и даже не металла ни в коем случае, вот, такого прогрессивного хард-рока, вот в эту сторону. А Нил Морс просто... Там уже ближе к ретро-прогу. Там можно услышать и Yes, там можно услышать и Genesis, там можно услышать, ну вот, и Gentle Giant. Вот, это такая олдскульная, как бы, музычка, сыгранная специально на звуках олдскульных таких, на звуках Хаммонда, на звуках Мелатрона. Вот это больше используется, вот. Так что я вопрос, Нина, затруднительный, надо вам сказать. Потому что это люди, вот, совершенно-совершенно непростые. Глубокие, очень ёбкие, вот, очень начитанные, насмотренные, наслушанные, и все, как правило, с высшим образованием. Интеллигентные люди, аристократы. Плюс они безмерно любят искусство и не жалеют на это никакого времени, без всяких денег. Их нельзя назвать миллиардерами ни разу, не миллионерами. Кстати, мне позвонил Юра Берендюков.
1: Привет, Юрий Берендюков.
0: И знаете, что он мне сказал? Что они год назад выслали Полу Маккартни альбом под названием «Сэру Полу», под названием «Если бы Битлз были девочками».
1: Тут-то я смотрю, говорят, у Маккартни новый альбом вышел.
0: И в том же самом ключе, между прочим. Я считаю, что он инспирировался альбомом Марины Станиславовны Капура.
1: Опачки.
0: И решил выпустить такого же плана. Там даже названия, он говорит, совпадают некоторых песен.
1: Опа!
0: Они же там не только битловские, что-то свое еще там туда.
1: Ну, слушай-ка, может быть, настоящий Пол Маккартни — это Марина Станиславовна Капура?
0: Может. Они вот это вот реинкарнация все. Может Таким? Произойти.
1: Скандал, интриги, расследования. Пойдем дальше. Тут есть еще немножечко.
0: Давай.
1: Игорь Алексеевич. Нина, да. Вы молодец сегодня. Игорь Алексеевич, в последнем выпуске вы сказали, что альбомов группы Tiles в вашей коллекции нету. Почему тогда выпуск о ней, а не о самой группе Rush? Хотел хотя бы коротенечко. Расскажи.
0: Ну, о группе Rush знают все, это классика. Это культовая группа. Зачем же я буду на святое, как это, я, и не замахнуться ли на Вильяма нашего Шекспира? Так вот, я замахиваться пока не хочу. Это нужно программ 10 делать. Я столько про них знаю. Вот, поэтому я по верхам. Вот, потому что это моя любимая группа. Вот, я открыл ее, когда мне было 18 лет, в 80-м году. И с тех пор я же по жизни с ней иду бок о бок, и она, так сказать, в моем сердце живет. И про Rush делать... Тем более у меня был, когда Владик Глебович пришел ко мне в самом начале творческого пути на Ниве радиовещания, это было с Женей Глюк вместе, в моей программе, в первой ее как бы реинкарнации, ну, в первом ее появлении, вот. Там у нас выпусков 7 или 8 посвятили группе Rush. Вот если... Не лень поковыряться в архивах, если, так сказать, будет не трудно. У меня есть программа, называется «Архив волшебной нити Ариадны, Женя Глюк, Чередник». У меня группа такая есть, и там наверняка есть эта программа. Я туда все выпуски в аудио и иногда в видео формате закидывал. Так что, дорогая Нина, вот, если вы ковырнете там лопаткой вот, 5 метров, вот так вот ямку придется вырыть, а может 10. Вот там где-то валяется вот эта передачка. 8 штук. Их было вот как раз про группу Rush. Вот все рассказано было. Владик Глебович это делал, вел. Было замечательно, интересно. Мы были моложе лет на 14. Вот. И все это весело и задорно, со всякими шутками, прибаутками. Вот. А я вот в этой коротенькой программке, я утомлю просто. Там выпусков 20 надо будет делать. Столько и всего. Поэтому я очень много групп не беру на вооружение, хотя надо бы, но потому что они как бы для меня святые. И если уж делать, так делать. А можно утомить людей. Я предпочитаю коротенько и разнообразненько. Вот, побольше пускай будет групп. Вот, и такие в основном те, которые довольно юные группы, и которые вот в последнее время появляются. Вот этот пласт хочется объять. Вот.
1: Окей, давай тогда про людей.
0: Давай.
1: Нина! Не была на концерте, но на фотках видно, что люди стоят. В чем фишка, чтобы люди стояли, а не сидели во время концерта? Если музыка не танцевальная, это, наверное, как раз уже.
0: Я понимаю. Всем во-первых, Гаркундель, сцена там, дай бог, одному-то. Там Леха Вишня только один поместится, и больше никто. Шутка.
1: Алексей вот. Вишня, выздоровление,
0: да,
1: и пожелания.
0: Да, да. Ну все хорошо, на самом деле. Я общался с, не с ним, а с Сашей Сениным. Саша Сенин сказал, что с ним все в порядке, все хорошо.
1: Почему все общаются с Сашей Сениным?
0: Мой друг старинный, с 86-го года.
1: За последнюю неделю человек 30 уже мне говорит, вот тут с Сениным общаемся. Саша, привет тебе.
0: Саша очень общительный и очень, так сказать, активный в сетях человек.
1: Насчет...
0: Вот, да, да, там сидел, на самом деле, у нас Стас, ой, как, господи, я еще имена-то все не выучил, флейтист, короче, у нас сидел, был сидячий, вот, на флейте играл.
1: Сидячий?
0: Сидячий. Сидячий. Вот, памятник, вот, кто же его поставит, он же память. Вот, так просто тесно, и я, там только я мог проходить между инструментами, а больше никто, все крупные люди-то. Вот, а я как бы помельче, и вот это, мне было там комфортно, а всем остальным очень уж тесно. И только стоя и могли и играть. Потому что сидя, как гитара бы в гитару упиралась, там гриф в человека бы упирался. Вот, поэтому они разведены были по разным местам, гитаристы наши. Вот. Ну вот по центру сидел у нас
1: флейтист. Кто, вы думали, флейтист?
0: Передо мной, а я чуть сзади. Вот. Но он играет у нас в 6, по-моему, песнях или в 5, а композиции было у нас 14. Вот, если я ничего не путаю, да. Ну так, как-то так.
1: А теперь...
0: Из-за тесноты.
1: Теперь, господа, да. Смотрите-ка, тест прямо на внимание. Нина, кавер от Why Not понравился. В чем их отличие от Rush? Что они добавляют своего?
0: Это был не кавер, это была авторская композиция. Вот, может быть, мы недостаточно донесли. Вот, они косплеят звук, вот, и звучание каждого инструмента, и общий звук группы. А это любовь у них. И в этом, как бы, с этим звуком и с этим звучанием инструментов они делают свой авторский материал. Это был авторский материал. Нина, дорогая, вам посвящается третий выпуск программы «Волшебные нити» Ариадны 30. 31 выпуск, 32 выпуск, а про Why Not будет третий выпуск, 30-го, третья часть 30-го выпуска. Вот, я буквально на днях, там, завтра-послезавтра его запишу. Вот, и вам посвящается. Как раз про Why Not будет рассказ.
1: Присоединяйся. И теперь вот точно тест на внимательность. Почему ты сразу напомнила «Ты меня на рассвете разбудишь»? Про какую из прозвучавших сегодня композиций? Пишет Нина.
0: Я подозреваю, что это про звезды. Про звезды.
1: Про звезды. Про звезды.
2: Разве что потому, что тоже медленная.
1: Ну, это уже, согласитесь, это немало. Вот, ну и не последнее, но вот свежее сообщение от Нины. Архив слушала, но там немного другой формат. Нет акцентов. Какие альбомы лучше? И личного мнения вашего, Алексеевич, меньше.
0: Да, да, ну там...
1: Исправься.
0: Ну, я вот и стараюсь в своей новой вот 4.0 домашней, вот я и стараюсь исправляться. Вот. А все, учитывая все ошибки, все недоработки, апгрейд постоянно происходит. Вот.
1: Нина, он исправится.
0: Я говорю, Why Not посвящается Нине. Мы даже, я Виту попрошу, она напишет. Выпуск для Нины. Окей? Пойдет такое?
1: Нормально, Нина? Ждем твоего сообщения. Продолжим. Наш гость.
0: Круто, круто. Значит, еще раз напомню. У нас группа «Некое лицо», вот, которая взяла свое начало, эта группа, свою историю, берет из города славного Краснодара, где, я подозреваю, тепло и душевно, и погодно, и вообще прекрасно. Многократно бывал в Краснодарском крае. Вот. Город Сочи, он же тоже Краснодарский край.
2: Да.
0: Бывал. У меня там родственники живут. В центральный район, Сочинский район и Адлерский район. Вот, раньше просто был город Адлер. Оказывается, нет. Там у него по береговой линии, насколько я помню, больше 100 километров он длится, протяженность. Вот. И три, как бы, мы их называли раньше разными городами, а это один город. Вот. Просто разные районы по-разному называются.
2: Ну да, есть Большой Сочи, да. Просто Сочи. Сочи, да. Это как есть бы центр, Адлерский, а Большой район, это вообще все вот побережье практически.
0: Да. Очень классно. На всю жизнь запомню «Черные глаза», «Вино».
2: Я думал, песню ты запомнишь. Черные глаза.
1: Да, дорогие друзья, пить плохо, запомните. Не будьте как Игорь Черепнов.
0: Да там сок с микроскопическими градусами. Такой вкусный вообще.
1: И вот так вот тоже не говорите.
0: Улыбка там потом еще тоже присутствовала. Вот потом, ну, много. Незнакомка. Вот это я все помню. На озере пицца, я помню. Это все потреблялось вместе с такими вкусными шашлыками. Я в жизни таких не ел.
1: Так это в Краснодаре, там тепло.
0: Как в Турции.
2: Но в Краснодаре я не был уже более 25 лет, так что...
0: Ох-ох. Зачем этот болотистый север? Вот. С мифами всякими, с Достоевщиной, Гоголевщиной, с носами, с шинелями, с всякими там гиями и прочим.
1: Неужели это лучше?
2: Лучше.
0: Ну окей, хорошо.
2: Это лучший город на Земле.
0: Да?
2: Да.
0: Ну вот как-то я вот 8 лет поездил по разным городам мира. Вот. И заезжаешь в какую-нибудь Виторию, там... 5000 человек живет в какой-нибудь Сицилии. И смотришь там, как относятся к памятникам старины. Огромные-огромные такие дворцы, да, такие огромные львы вот с такими шарами. То есть наши, как бы, это такая... Никого не хочу обижать, ничего, но это скорее как такая экспериментальная мастерская для вот этих архитекторов итальянских, которые у нас там всякие там расстрели и прочие. Вот. И они здесь экспериментировали, а там они делали. Вот. Один только собор Святого Петра, что стоит, Ватикан. Это уму непостижимо.
2: Ну да. Вот. В принципе, то же самое у нас в миниатюре стоит. Да. На Невском. Да, да, был, да, я, да, там, я много, да, тоже где был. Да. И по роду своей деятельности, потому что я работал в театре Григоровича.
0: Опа! Вот что открывается-то. О чем мы сейчас только об этом узнаем?
2: Вот, поэтому объездил тоже почти весь мир с ним. Вот. И поэтому я знаю, что везде, да, красиво, везде хорошо. Но Питер все равно лучший город на Земле. Потому что здесь свой дух, здесь люди другие, понимаете? Здесь вот мы с вами сидим и общаемся. Вот,
0: ну,
2: вот,
0: да.
2: И... А там, ну, там другие люди живут. Разные. Я не говорю, что они плохие, нет, они разные, но они другие. Просто другие. Мне этот менталитет больше нравится. Просто.
0: Я вот в Америке был полгода, вот, и был в разных местах. Я хочу сказать, смотря куда попадешь. Там микро такие сообщества, да, вот. И я не в диаспоре был русскоговорящий, нет. Я был у Шереметьевых. Софьи Борисовны, Веры Дмитриевны. Не я один, там, с группой Припинаки. Мы пошли в гастроль. Неделю мы приехали. Заработали нехило денег. Но мы решили не возвращаться с заработанными деньгами, не конвертировать их там, а остаться посмотреть страну, поездить, еще где-то поиграть, познакомиться. Вот греческая, значит, компания нам безумно понравилась. Они такие же открытые, сердечные, такие же добрые. Подарили мне барабанную установку «Людвиг». Просто взяли и подарили. И вез из Америки домой. Вот.
2: А живой еще Людвиг?
0: Я его продал когда-то. Я все, нет, я
2: шикарная
0: продал.
2: Вещь.
0: Конечно.
2: Это, я не знаю, лучше, наверное, ну, премьер Людвиг. Это вот эти были классические барабаны, которые лучше.
0: И представляете, вот мы пошли. Историю маленькую, микроисторию расскажу. Вот. Пошли мы в лес погулять. Лес — это просто какой-то, я не знаю, какой-то питомник. Ни одного поломанного там или вялого дерева, все хорошо. И воздух, а небо-то, небо в Америке, ты посмотришь, оказывается-то, оно усыпано звездами. Здесь мы видим одну тысячную только того неба, которое на самом деле есть. Вот, прозрачный воздух, не загрязненный ничем. Вот, короче, круто. И лес не завален там никакими гнилыми там этими деревьями, там чистый, хороший, как будто парк. Лесопарк такой, а не лес, а это дикий лес. Смотрим озеро. Озеро. А у нас кроме жвачки с собой ничего нет. А в озере рыба плавает. Вода такая прозрачная, до дна видно. А 3 метра глубины. Ну, мы зашли сначала, значит, у нас маечки были, да, там футболочки. Мы берем футболку в эту, понасыпаем этой жвачки, шарики сделаем из нее. И эта рыба моментально вцепляется, думая, что это какой-то хлебушка. А мы вот так раз, футболку так наверх, рыба поймана. И мы таким образом наловили, ну, штук 40-50 этих рыбок. Но они такие на плотву похожие, вот размер с ладошку.
2: Корюшка.
0: Да, видим. Нет, они не узкие, они такие, как лопаточки такие. Приносим, И вот, и, значит, Софья Борисовна, вот, мол, типа, рыба моя. Она говорит, ой, а зачем, говорит, вы принесли в магазине, ж полно рыбы. Это же, говорит, бэйби, это же, говорит, детки, зачем? Потом приходит Витя Лушин, который этого разговора не слышал, ничего, берет нож и так, пум-пум-пум, давай у них голову отрубать, чтобы повесить, воблу из них делать, сушиться. Следом идет, значит, зять Веры Дмитриевны, значит, у нее 4 дочки и 2 сына. Вот, и одной из дочек муж говорит, вау, you crazy, it's baby, babies. Это же, говорит, дети, вы зачем им голову поотрубали, зачем? Пусть бы все плавали и все. Вон рыба в магазине, говорит. То же самое с грибами. Они думают, что вот машрумс, грибы, и грибы. Пошел в магазин какой-то лес идти, собирать грибы, вообще. Тем более лайсенс нужен. Нужна лицензия, что ты собирать грибы. Иначе в лесу тебя без лайсенса поймают, $200 штрафа придется заплатить. Понимаешь как?
2: Какой кошмар. А я вот обратил внимание из твоего рассказа, что да. Рыба в Америке голодная. Что она даже на жевательную резинку клюет. А вы попробуйте у нас поймать, на хлебушек даже не идет. А вот на жевательную резинку в Америке
0: голодная. Это бэйби были. Ключевое слово, они маленькие. Поэтому они путали. А мы их безжалостно вот так вот. Мне даже до сих пор стыдно. Что это было со мной 35 лет назад. Вот.
2: Прям напомнила сюжет из «Брата 2» с раками, когда они раков варили на берегу. Подошел полицейский, негр, сказал, ну что ж вы тут делаете, зачем? Это нельзя есть, это прекратите.
0: Может, они просто как-то более сердобольные, может, они просто как-то так. Потом Юра, да, живет с 14 лет. Здесь его хотели упрятать в какую-то детскую тюрьму, а он к бабушке в Америку уехал, вот, от этой тюрьмы. И вот мы с ним идем вдвоем, ну, парень такой, любит, так сказать, такую тюремную, такой же организм у него такой идет, такой, знаешь, такой разбитной парень такой, и вот, приехал в страну такой, все, такой немножко. Ну, напускная такая слегка жлобовитость такая вот из него немножко. Птички летит, голубь летит, стукается в столб, и крылышко у него одно плохо начинает работать. И он так планирует, шлеп и упал на пол. Ну и как бы, что бы у нас было? Ходили бы дальше, ноль эмоций вообще просто. Юра весь в панике. Подбегает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крылышко сложил, принес домой, ухаживал за ним, там водичку ему, там кормил, все такое. Потом выходит, говорит, все в порядке. Улетел, говорит, сегодня мой голубь. Говорит, неделю он за ним ухаживал. Вот парень, который ходил и говорил, ну че, америкосы, сейчас я вот у вас там. А он же их обманывал. Там же куча законов, например, покупатель всегда прав. Вот ты купил вещь, у тебя есть чек, да? Приходишь и говоришь, она мне не нравится. Они обязаны за 2 недели тебе за нее вернуть деньги. Они очень не хотят кэш отдавать. Очень не хотят. Они говорят, возьмите другими вещами. Пускай они дороже будут. Возьмите вот это. Если эта модель не понравилась, возьмите вот эту модель. Нет, кэш и все. Давай мне кэш и все. И потом он их склоняет к тому, что они задирают количество помененных вещей на эту, которую он сдает. Вот. И так получает там заклепки, он машины реставрировал. Купит за $400 машину, загонит ее во двор, краской от пола ее покроет, от ржавчины отчистит, заклепки новые поставит, глушитель там как-то сделает и за $5000 продает. За неделю зарабатывал человек вот больше $4000. И главное, ловко так у нее. И продают ему задешево, и покупают задорого. Он говорит, Юра, говорю, а что ты, говорю, купил-то, я говорю, рухлить-то вот эту. Говорит, посмотришь, через 4 дня, через месяц этой рухлядью будет раз. Во-вторых, ты знаешь, сколько стоит одно колесо этой машины? Я говорю, сколько? Он говорит, $600. А купил за 400. Это 4 колеса и машина.
2: Ну, это русский человек. Это, ну, как? Они же не понимают, что можно делать бизнес из ничего, да? Кстати, вот наши русские люди пользуются услугами Валберса, да? На Новый год, зная, что можно вернуть вещи в течение 2 недели,
0: да.
2: Они заказывали новогодние елки
0: и возвращали?
2: И возвращали через 2 недели после того, как Новый год кончался.
0: Да.
2: Милое дело.
0: Да, конечно. Но что-то где-то мне подсказывает, что это как-то немножечко цинично. Я предпочитал бы все-таки жить как-то так в согласии со своей совестью все-таки.
2: Ну, это само собой.
0: А так бы мне нехорошо.
2: Это просто как анекдот. Я рассказал, потому что это правда, так и было, но не я это делал.
0: Вот в плане Юры, да, вот это я подтверждаю, потому что я ему помогал. Я ему делал половики там на этой машине делал. И руль еще ему я надраивал, чтобы он у него блестел. Вот это и было дело. Он мне за это подарил обалденный совершенно радиолу. Магнитофон с приемником. Подарил просто так. Вот. За работу. И еще две кожаные куртки.
2: Шикарный вид.
1: Нормально.
2: Кстати, привет всем нашим американцам. И особливо Максиму Кузнецову, моему другу, который сейчас тоже живет в Калифорнии. Ну, я надеюсь, что он слушает, потому что ссылочку я ему
0: Саше Ляпину привет передаем замечательному. И Отряскину Андрюше передаем привет. Вот. Правда, он недоволен чем-то почему-то. Все живет, а вот недоволен, что находит там изъяны. Вот, в тамошней жизни.
1: Ну, тогда нате вам, я уж извините. Игорь Алексеевич, а ездили ли вы с гастролями по России, спрашивает Нина.
0: Вдоль и поперек. Вдоль и поперек. Конечно же. Первым шагом было... Первая наша поездка с группой «Аукцион» состоялась в город Выборг, где мы аппарат везли на электричке. В гостинице «Дружба» не было аппарата. Вот. А мы из моей гостиницы на «Металлистов 115» взяли комплект «Солист» и повезли на электричке туда. Это была жесть. Вот без билетов, главное, нас там поймали. Кто-то что-то где-то как-то достал из какой-то заначки, штраф заплатил за нас, за всех. Потом был день независимости Финляндии, и в этой гостинице было много финнов, они, значит, угостили вашего покорного слугу, и он на песне, он идет к своей волчице, уснул. И причем в качестве подушки выступил хай-хэт. Вот. Хорошо, что это была заключительная песня. Вот. А так было бы...
2: Кстати, сейчас я тоже вспомнил, мы один раз возили аппарат на трамвае. То есть нам надо было из одного района города приехать в другой, перевести аппарат на концерт. Мы загрузили в трамвай, вот эти старый трамвай с такой широкой дверью, раздвижной. Да,
0: да, да, да, да,
2: очень
0: да.
2: Удобно было грузить колонки тогда, да, замечательно. Чем зайцем проехать?
0: Ну, мы что ж зайцем. Вот. А так, да, я был в этом самом в Казахстане я был, в Азербайджане я был, Прибалтика исхожена, изъезжена. Вот. Поселочек такой Тарскол. Оказались мы там в горном поселочке, потому что мы были в городе Ухта, в городе Инта, и там, значит, в Норильске были, и где-то из этих городов трейлер с аппаратом перевернулся, у нас отменились гастроли. И люди, устроители, сказали, давайте в качестве неустойки, чтобы вы не получили ни денег, ни гастролей, мы вам предложим, у нас есть возможность отправить вас в туристическую поездку в поселок Тарскол на 2 недели в дом отдыха. Вот, с питанием, с проживанием, вообще со всеми пирогами. И устроили нам вот такой оттяг. И мы из этого холода приехали в тепло, и там было так кайфово. Вот. Ну, я могу отдельную передачу завести. Мои путевые заметки. Назвать ее. Вот. Это неделями можно рассказывать. Вот. Всего было. Весь Советский Союз был исхожен, изъезжен. Вот в Грузии не удалось побывать. Вот, пожалуй, что. Ну и всяких таких, совсем уж таких Туркменистанах, там вот Узбекистанах, вот тогда не удалось побывать, в тогдашних. Вот. А вот из крупных стран, ну, понятное дело, Киев там 1 000 000 000 раз мы были, в Одессе 1 000 000 000 раз были. Вот, кстати, с Глебом Малечкиным мы жили-то, это Алуш-то был город, вот. И в этом ютились, в этом восьмером, в этом домике деревянном. Ой, что-то я забазарился. Смотрите-ка, а у нас сейчас по плану, у нас сейчас стоит очень-очень прикольно. Вот. То ли раздавленный таракан, вы понимаете, как понимать название «Таракан наизнанку».
2: Таракан наизнанку?
0: Да.
2: Ну вот, берете таракана и выворачиваете наизнанку.
0: Чуть ни разу не пробовал, интересное.
1: Делов-то.
2: Ну, знаете, есть такая народная забава — тараканье бега, да? То есть наклеивают бумажечку на спину таракана и пускают, ну, все кричат, ура, давай вперед, ну, болеют, денежки ставят.
0: Я помню, янычара одного звали.
2: Вот все такое, да. Вот это вот ну, композиция на эту тему, на тему азарта, вот именно, когда люди с детства, понимаете, у нас всегда присутствует азарт. То есть мы играем в казаков-разбойников, в классики, там, и все это мы хотим быть самыми быстрыми, самыми сильными, самыми богатыми, самыми власти у нас должно быть больше всех. Вот мы вырастаем взрослыми.
0: И чувствуем себя лузерами.
2: Нет, и большинство продолжают этого хотеть, понимаете, в чем дело. И вот из этого такой бардак в стране, да, и вообще в мире.
0: Говорили, договорились не об этом.
2: А, нет, я говорю о том, что именно люди, я не говорю о политике сейчас, я говорю о желаниях людей, которые мешают им, собственно говоря, жить нормально.
0: Они это гопники, они мешают нам жить.
2: Типа того. И себе приучить.
0: Понятно. Инструментальная композиция «Таракан наизнанку». То есть, видимо, потомок Янычара. Янычар третий. Если кто понимает, о ком я. 3 минуты и 3 секунды. Замечательно.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Послушайте, дорогие друзья, ну, тема таракана раскрыта просто блестяще. Евгений Михайличенко это сделал с Денисом Киблицким. Вот. Коллектив называется «Некое лицо». Вот такие вот произведения выдают на гора. И автострада, я почувствовал себя как на автостраде. И вот только что Владимир Басов вот, запускал своих янычаров. И то тоже почувствовал я. Вот, замечательно. Макс Темнов сосутствует этому всему в программе «Волшебные Ариадны» 156.
2: А что не постараться, если музыка хорошая. Игорь Чередник.
1: Музыка отличная, отменная совершенно.
2: Праздничная.
1: Скучная.
2: Музыка выходного дня.
1: Да, не скучная, в меру заморочистая, замороченная, вот, в меру интересная, вот, и, так сказать, с душой сделана совершенно одаренными людьми. Вот. Спасибо вам большое, все хорошо, все прям как по маслу.
2: Господа, у меня, пользуясь случаем, прям вопрос, наверное, ко всем. А насколько музыка, которая сегодня вот от вас звучит, насколько можно считать фоновой? Ну, допустим, в каких-то заведениях, в которых люди пришли, конечно же, послушать музыку, но уже во вторую очередь. А в первую очередь, там, не знаю, там съесть что-нибудь, там, что-то такое. Бывают такие места? Полно. Бывают. И насколько вы возможны места в таких местах?
3: Это любой бар, любой клуб, в котором всегда проходят концерты, да, вот эти все фестивали роковые. И там люди сидят, пьют пиво и все такое, и слушают заодно музыку. Мы пытались выступать в таких местах, но мне не очень нравится это делать, потому что ну, люди приходят не для того, чтобы слушать музыку, а для того, чтобы ну, попрыгать, поскакать, подурачиться, ну, в таком духе. Эту музыку все-таки надо слушать, а фоновой назвать ее, ну, фоновой можно сделать что угодно, конечно, да. «Лебединое озеро» бывает фоновая музыка.
1: «Пинк Флойд» можно фоном
3: «Пинк Флойд»
1: слушать.
3: Можно фоном
2: даже
3: слушать.
2: Даже «Рамштейн» бывает фоновый.
3: Ну да, опять же, для каких целей, да? Например, если какие-нибудь гонки, я не знаю, да, там «Формула-1» едет по телевизору, ну, такую музыку вполне можно поставить фоном.
2: Может быть, хорошо. А, собственно, сами клубы, в которые вы приходили, были ли они довольны тем, что вы приходите и играете такую музыку, ну, которая, ну, не с первого раза понимается, это же прям не напрямую.
3: Да нет, не было проблем, в принципе, никаких особенно.
2: Ну, здорово.
3: Все было нормально, хорошо. Особенно нравится это звукорежиссерам, как правило.
2: Понятное дело. Там, где есть таковые.
3: Да, там, где они есть.
2: А у вас... А, Евгений, вы же сами можете, я думаю, что...
3: Ну, мы в основном сейчас так и работаем. Мы ставим свой пульт и накручиваем звук уже и себе в уши, и в портал, и везде. То есть звукорежиссер, он, в принципе, ничего не делает на нашем
2: круто
3: концерте.
2: Круто. Володя Козлов так же делал. Ну, когда играл прям регулярно, прям все было свое, и он сам делает все сам. Вот. Хорошая традиция, да?
3: Хорошо. Да нет, это плохая традиция, но просто для того, чтобы рулить такую музыку в живом звуке, надо ее знать. Человек, который первый раз слышит, он не может понять. Привыкли, значит, стандартный звук, это когда есть там лидер-гитара, ритм-гитара, бас, барабаны.
2: И очень вокал. Много голоса.
3: Да, все понятно. То есть лидер играет соло, этот играет аккомпанемент. А мы же играем по очереди. Иногда нужно, чтобы клавиши были громче, иногда нужно, чтобы гитара была громче, иногда, чтобы одинаковый был звук. А если у меня еще клавиш не одна, у меня их минимум две всегда, то еще и между собой их надо как-то, да, и звуки разные все время.
2: Это, ну,
3: это надо это иметь штука, именно да, своего звукорежиссера, который знает от и до весь репертуар. Я, так только я это знаю пока.
1: Понятно. Ну, давайте-ка я вам предложу, друзья мои, Тиграна Хамасяна. Он тут недавно был с концертами. Вот, с концертами. Не знаете этого парня? Он в Америке живет, вот, и навострился там альбомы выпускать в диких количествах. А сейчас у него Мат Гарстка играл на барабанах. Это из группы Animals as Leaders, барабанщик. Вот, вместе. Потом у него еще есть приглашение, альбом с приглашенным Тосином Абаси. Это вот лидер группы Animals as Leaders. Ну, главный человек. Человек, который играет на восьмиструнных инструментах, любит гитарах. Как, кстати, Денис, относишься к таким кирпичам? Вот, особенно без этой головы. Вот такая. Вот группа Хейкин есть, у них два гитариста, и у них у двоих, вот, как они возьмут восьмиструнные вот эти свои, как начнут на низких квинтах там, вообще к башне уносятся, вообще круто.
4: Конечно, круто. Но я отношусь к инструментам, что каждому инструменту свою задачу.
1: Да, естественно.
4: Вот, соответственно, если Тосин, как бы, ему вот такое, ну, он от природы, судя по всему, такое. Он, мне кажется, он этнический такой. Для него эта музыка, она у него изнутри идет. Перкуссивная такая, ну, басовитая. Да-да. Поэтому все очень органично. Mm. И мне на это очень нравится смотреть, очень нравится слушать. Но играть я такое не хочу. Для меня вот шестиструнка в стандартном строе.
1: Я понял.
2: Поддерживаю.
1: Хорошо. Ну и так, человек, который приглашал этих великих людей на свои альбомы сольные, Тигран Хамасян. Вот. Наш гитарист побывал на его концерте, пришел такой обиженный.
2: Кто вот нашего мальчика обидел? Извините.
1: Вот. И, соответственно, альбом 26-го года, свеженький, от Тиграна Хамасяна. Мне лично нравится очень альбом 2015 года. Но вообще-то он с 90-х годов, чувак. У него очень много альбомов. Написано по-французски, скорее «manifesté». Вот. Так надо, наверное, произносить. Ну, по идее, это «манифест». Есть еще переводы такие, как «заметный», «явный», «ясный», «очевидный». Вот. А композиция будет называться «Прелюдия для всех ищущих». «Prelude for all seekers». На 4 минутки 30 секунд. Инструментальный фьюжн.

0: радио. Шок. Радио шок.ру. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: В прямом эфире непосредственно некое лицо. Это так называется коллектив, который играет замечательную совершенно музыку и который, значит, состоит из двух замечательных людей. Евгений Михайличенко и Денис Киблицкий. Вот они у нас сегодня в гостях. И мы с Максом Темновым...
2: И с Игорем Чередником. Да. Дорогие друзья, простите за небольшую заминочку в эфире. Я остановился поговорить с Гекльберри Финном.
1: Да?
2: Если вы понимаете, о чем я. Помнишь, что все так... С кем? Что? Вот примерно было так. У нас тут музыкальный коридорчик.
1: Понятно, понятно.
2: Звезды сходили.
1: Понятно. Ну, хорошо. Итак, вы прослушали, один из вас вот, прослушал замечательную, на мой взгляд, музыку.
2: Оба слушали.
1: Да? А там доносилось вот такие микроскопические нюансики.
2: Тоже там даже лучше.
1: Лучше даже там.
3: Акустика прекрасна.
2: Акустика. И ревер. Ревер природный, красного треугольника. Знаменитый ревер.
1: И так вопрос отсюда. Тигран Хамасян — это хорошо? Или это запредельно хорошо? Или это тудым-судым?
4: Это хорошо. Почти запредельно хорошо.
1: О, мудро, мудро. Ну, когда 15-го года альбом там реально запредельно хорошо.
4: Я вообще обожаю такую музыку, вообще обожаю фьюжн. Вот из российских наших музыкантов. Я очень люблю Козлова. Ну, альбом, особенно «Второе дыхание», и «Своими руками» два альбома шикарных совершенно.
1: Я был на «Арсенале», это
4: и я был на «Арсенале», да.
1: Волшебно. Я был на «Интеграле» Барри Алибасова, когда они играли.
4: Ну, они играли, да.
1: Вот, где Марина Хлебникова на басу играла. Зарял ноги выше головы. Где Евгений, как же его звали-то, блин, про серенькие глазки-то пел. Он умер молодой. Вот, и Евгений, он там гитару подкидывал метров на 5, а потом его подлавливал. Такие соляры выпиливал чувак там. Вот, вообще. А потом раз и стал про глазки петь. Вот.
2: Серые?
1: Да.
2: Окей.
4: Да. Ну, кстати, так вот мы сейчас подведем. Просто у нас следующая композиция тоже будет примерно в таком же стиле. Ну, конечно, попроще. Она будет называться «Надежда». Но это мы бы попозже ее выслушаем. Она просто тоже где-то в этом стиле фьюжн будет.
1: «Компас земной»?
4: Ну да.
1: Того. «Про удачу» будет?
3: Там каждый должен услышать что-то свое.
1: Понятно.
2: Давай Денису спросим про кидание гитары.
1: Да.
2: Брайан Сенсер такие.
3: Ну, я человек, не могу сказать, что я экспрессивный.
1: Поближе.
3: Или что я экстраверт такой. Вот, и я всегда понимал, что мне нужно прорабатывать в себе эти качества. Вот. Я занимался
1: скиллы нарабатывать.
3: С преподавателем, сценическим движением. Он меня научил подбрасывать гитару, прыгать.
2: Ничего себе преподаватель.
3: Делать Константин Плехов. Гитарист.
1: Знаем такого.
3: Знакомый. Skywards и Оригами.
1: Я просто смотрю этого Фреда, который всех там мочит направо. Фред гитарист. Не увлекаешься этим парнем?
3: Я его знаю, но я давно потерял к нему интерес.
1: Мне попалось, и там вот у него есть и хвалебные, значит, вещи. И там вот про Плёхова была какая-то хвалебная история.
3: Ну, удивительно.
1: Тем не менее.
2: Кто бы мог подумать?
3: И вот я иногда ему присылаю видео со своих концертов. После того, как учился, он говорит: он молодец, хорошо, здорово сделал. А тут прислал вот из наших выступлений. Я говорю: ну вот, Костя, я уже вот этого не делаю. А он мне говорит: а потому что музыка такая. В ней надо просто быть. Ну вот. И ты как раз делаешь именно то, что
1: на
3: нужно.
1: Своем месте, типа.
3: Да.
1: Понятно. Колесо. Ну что же, «Надежда, мой компас земной» на 4 минутки 57 секунд. Все по плану. Запускается.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебная нить Ариадны» 156, в гости к которой пришли замечательные люди Евгений Михайличенко и Денис Киблицкий. Это коллектив под названием «Некое лицо». Макс Темнов все это делает замечательно, звуки всякие хорошие издаются с его помощью, вот, ну и у меня есть возможность сидеть и разговаривать с прекрасными вот людьми, замечательными о музыке, вот, чаты читать всякие позволяет, он даже их читает сам, представляете,
2: обалдеть. Читать умеет, прикиньте. Игорь Чередник, дорогие друзья, прошу любить и жаловать.
1: Ура, ну смотрите, что мне нравится в коллективе «Некое лицо», вот вы послушали 5 композиций, и все разные.
2: И хочется еще.
1: Во-первых, хочется еще, вот, потому что интерес. Интерес возникает. Они все разные. Они все разные, разностилевые. Хотя общее, как бы,

0: так. Это вот мне так вот кажется, все это происходит. Ну что, прав же я ведь?
1: Ну, очень приятно такого человека услышать такие хорошие слова.
0: Так это правда. Я всегда правду говорю.
1: Потому что...
0: Что правду говорить легко и приятно.
1: Да, это известная цитата.
0: Поэтому и говорю ее.
1: Когда хороший музыкант говорит хорошие слова, это всегда приятно.
0: Ура. Значит, смотрите,
1: друзья. Лаверды.
0: Да. Зашибись получилось. Лаверды, отлично. Смотрите, у нас есть такая история. У меня в запасе три песенки. Одна из них уже звучавшая группа Brass Camel. Еще одна песня пятиминутная с этого же альбома 26-го года. Раз. Классика жанра группы The Flower Kings с альбома 20-го года. Islands, на мой взгляд, один из лучших альбомов за последнее время, который вы выпустили. Кстати, Flower Kings делают, пишут материал. Это я от Мирко де Майо, от их барабанщика узнал, что они записали половину барабанных партий уже на новый материал, на новый альбом. Все ждем, в 26-м году, может быть, начать 27-го, выйдет новый Flower Kings. Это замечательно, это великолепно. И Мирко де Майо пишет о том, что это лучшее... Вот он 5 альбомов записал с группой The Flower Kings. Он говорит, это будет лучшее мое, мой драминг, лучшая моя запись на лучшей музыке за последние 5 альбомов. То есть он его предварительно уже в восторге от него, от того, что получается. Так что интрига. Вот, я жду с удовольствием. Так вот, значит, Brass Camel, The Flower Kings и группа, которую никто не знает, и музыка, которую довольно редко приношу в таком жанре. Она называется Experimental Prog. Вот. То есть это как бы прогрок, но немножко экспериментальный. Там всякие неожиданности могут встретиться. Вот. Но это не Зауми такая, не притянутая за уши. Все это сделано легко. Вот. Все это сделано довольно талантливыми людьми. Американский коллектив называется Legs on Wheels. Ноги на колесах. Вот. Либо его мы послушаем, либо Flower Kings, либо Brass Camel. Давайте как бы решим. Потому что надо выбрать одну из трех. Давайте.
2: Ноги на колесах.
0: Хорошо, отлично. Никогда не звучала еще эта музыка здесь. Flower Kings многократно, Brass Camel, я уже третью программу таскаю. Мудрое решение. Денис поддерживает?
2: Абсолютно.
0: Отлично. Итак, коллектив американский второй свой альбом выпускает в 2026 году, после чего-то там 6-летнего перерыва. Вот. Legs and Wheels. Ноги на колесах. А, значит, называется альбом Гобл, что переводится как пожирать, жадно глотать и много-много-много всякого такого. И обложка, ну, еще стрёмно прикольная и талантливая. Там сидит большая жаба, и то ли кузнечика, то ли кого-то там она пожирает. Вот. Едучи при этом на велосипеде.
3: Понятно.
1: Ехали
3: все.
1: Медведи на велосипеде.
2: Вот, типа. Вот, Чуковского, типа. Наверное, любит человек.
3: Чуковский.
0: Вот. Итак, 26-й год. А композиция, не понял я. Аббревиатура из 4 букв. APES называется.
3: Неужели ты не знаешь, что это такое?
0: Представляете, ну, нет.
3: Не аббревиатура, а само слово, которое образуется в результате.
0: Нет.
3: Обезьяны.
0: Правда?
3: Конечно.
0: Мне казалось, манкис обезьяны.
3: Уж кому как повезет.
0: Хорошо. Ладно, 4 минутки, 6 секунд. Ноги на колесах. 26-й год.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир, радиошок, волшебный Ариадны 156, программочка наша. Вот последние из песочных часов песчинки спадают вниз неумолимо, говоря нам о том, что 156-й выпуск программы «Волшебный Ариадны» скоро попадет в вечность. А будет за ним 157-й и, надеюсь, 15238-й и 100 миллионов 26-й и так далее. Надежда управляет человеческими как бы эмоциями положительными. Вот. Хорошая, на мой взгляд, музыка была. Спросим сейчас у группы «Некое лицо» в составе Евгения Михайличенко и Дениса Киблицкого, что сегодня пришли к нам с Максом Темновым в гости.
2: И Игорем Чередником, слушай, это совсем не американцы, между прочим.
1: Да, вот.
2: Манчестер, Манчестер.
1: Спросим про «Ноги на колесах».
3: Отлично. Вообще. Смысл даже, что, что мне больше всего понравилось, это именно такая разнокалиберная музыка внутри одной музыки. И совершенно разные ритмы, разные стили и разные настроения именно в одной и той же композиции.
1: Причем не огромная, 5 минут всего.
3: Да. Гитара, вот это грязное соло вообще шикарно. Оно вот неожиданно шикарно, грязное на грязном звуке, грязными нотами. Так класс вообще.
1: А Денис чего думает?
4: Ну, у меня просто стойкая ассоциация возникла. Я вот даже показал тебе картинку с группой «Мистер Бангл».
1: Да.
4: Это Майк Паттон, он «Faith No More».
1: Да-да-да.
4: Один из крутейших вокалистов. Так вот, ну, я просто «Мистера Бангла» слушал прям плотно. И там вот тоже вот такая вот калейдоскоп ритмов, мелодий, эксцентричная очень музыка. Ну, здесь то же самое. Хороший жанр, на самом деле. Не скучный.
1: Его надо уметь играть еще. Профессионально.
4: Надо уметь это услышать.
1: Да, ну так у нас 15 миллионов наших слушателей, они все очень и очень в музыкальном плане наслушанные, образованные, так что у нас все хорошо с этим. И вот. Я когда подбираю репертуар, я же не принесу что-нибудь, что не зайдет. Вот, я стараюсь.
4: Очень приятно оказаться перед такой публикой
3: в таком списке.
1: Друзья, у нас опять дилемма некая. Вот. Два ветра имеется, и пусть я растрачу все тепло свое. А времени-то осталось на одну.
2: И желательно, чтобы не 10 минут продолжительностью.
1: 7:50.
2: Нет.
1: Ну, они очень, ребята очень хотели эту песню завести.
2: Это, конечно, да, но время.
3: Ну, давайте, что покороче. Пусть тепло будет.
1: Вы не обидитесь на нас.
3: Тепло. Пусть я растрачу все тепло свое. Это песня.
4: Если кстати, она
3: не инструментал.
4: Финальная.
3: Если она финальная.
4: То, на мой взгляд, она в качестве финальной очень хорошо подходит.
2: Да. О, берем.
1: Берем. Все.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Ну, прям вот мне напомнила музыка, ни много ни мало, а концовку альбома группы Pink Floyd «Wish You Were Here». Вот там такое же, такое же настроение создается. Вот, опять-таки, разнообразие. Откуда ни возьмись, как будто вот шесть песен, как будто шесть разных групп. Обалдеть, как вам такое
2: удается? Это вы еще седьмую не слышали.
1: Я уверен, она
3: там
1: тоже.
3: Там в одной будет только несколько разных групп.
1: Друзья, мы говорим между собой тут, а чтобы вы понимали, это группа «Некое лицо», вот, в составе которой Евгений Михайличенко и Денис Киблицкий, которые сегодня у нас, можно сказать, были уже в гостях. Мы с Максом Темновым их как бы с удовольствием здесь с ними общались, слушали их творчество, ну и как бы делились каким-то таким общим мировым дискурсом с ними. Они у нас были и читателями, и писателями одновременно. Очень как бы плодотворно провели мы время. Вот, очень, очень интересно, хорошо и здорово. И за это хочется им сказать огромное-огромное спасибо, что вы без малого, без минутки, три часа свое драгоценное время жизненное вот, подарили нашим многомиллионной аудитории и нам с Максом. Вот, и любезно пожаловали на нашу, ну, на это радиошок. Вот, я опасаюсь говорить слово «наше». Вот. А, спасибо. Надо сказать...
3: Спасибо
2: вот,
3: вам.
2: Вот сейчас мы этим всем и займемся.
1: Да, надо сказать про концерты. Надо обязательно рассказать, кто, чего, где, когда будет выступать. Да, да.
2: Ну, давайте, может быть, сначала я, потому что это будет к делу не относиться, а напомнить надо. Сегодня, дорогие друзья, 12 июня, вот вы сейчас слушаете, дослушайте, бегите в Манихане, потому что в 20.00 оркестр Рубинштейна 13 или 13-го дает большой концерт. 14 июня в Хендриксе, клуб Хендрикс, вокалист ансамбля Рубинштейна 13-го Дмитрий Дучи Пациев будет прям выступать. И еще один момент. 27 июня. Ресторан Юнити на Карповке. Что будет? Будет происходить очередной такой, хотел сказать слово «сходняк», нет, творческая встреча творческого объединения «Союз» имени Валерия Горшенчева, на которой, я надеюсь, мы с Игорем Алексеевичем обязательно выберемся.
1: Будем.
2: Вот, следите за анонсами, все будет, и приходите, там интересно. Ну и всякое разное другое, что будет происходить с группой «Роз Виталис», вы узнаете от Игоря Алексеевича или вот из его страницы.
1: Хорошо.
2: А теперь о главном.
1: «Некое лицо», где, когда и что.
3: А «Некое лицо» приглашает вас на концерты, которые состоятся 21-го в 18.00 в культурном центре «Арт-Разбег», улица Савушкина, 139. И 27-го в 16.00 библиотека имени Молчанова, Ленинский проспект, 115. Приглашаем всех любителей арт-рока, фьюжн, джаз-рока. Бесплатный вход, бесплатный.
1: А жить на что?
3: А мы живем, солнечным светом питаемся. Наши сольные концерты, пожалуйста, приходите все.
2: И обязательно подписывайтесь, все ссылки есть на официальной странице Радио Шок ВКонтакте, там есть анонсик. Завтра будет запись эфира, тоже все ссылки и на ребят, и на коллектив, все будет.
1: А сегодня...
2: И на Чередника, естественно.
1: Сегодня будет к вечеру программа 30-я, домашняя «Волшебные нити Ариадны», часть 2-я. Вот, будет рассказано про группу «Crown Lens». Вот. Спешите видеть, слышать. Ну что ж, спасибо огромное еще раз, дорогие друзья. Денис, спасибо. Женя, спасибо. С вами было замечательно.
3: Спасибо,
1: и за ваше творчество, за вашу музыку.
3: Спасибо, Максим. Очень приятно. Спасибо всем, кто слушал. Очень-очень приятно.
4: А еще спасибо всем, кто будет слушать этого
2: рыхлища.
1: Ну и наша рубрика, как всегдашняя, вот, «На ход ноги» она называется. «На ход ноги» вам предлагается тот же самый Neil Morse Band. «The Grand Experiment» называется. И опять-таки композиция, но она уже не из бонус-диска, она уже из основного диска. Называется «Снова живой», «Alive Again». Идет она 26 минут 44 секунды. Хотел вам, дорогие друзья, пожелать всего-всего-всего самого хорошего. Погоды настают. Правда, они разные. То холодно, то тепло, то жарко. Вот, и то как-то так. Главное было бы, чтобы безветренно. Вот мне вот можно какую-нибудь одежку одеть, но вот ветер, он, конечно, все портит на свете. Вот, правда же, Макс, да? Без ветра это хорошо.
2: Ветер, он всегда все портит.
1: Штили, вот я обожаю. Штиль, спокойно позагорать, покупаться, вот, и напокупаться, вот, всякого, что вам нужно для души и сердца. Ни в чем себе не отказывайте. Слушайте хорошую музыку, вот, и да пребудет с вами хорошее настроение во веки веков. Всего доброго. С вами были Макс Темнов, Игорь Чередник, Евгения Михайличенко и Денис Киблицкий. До новых встреч. Всего доброго. Пока.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: ресниц.
1: Где новая музыка, там

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.